0: lost dancing.
1: If I can live through,
0: we've lost dancing.

what comes next will be marvelous.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
1: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Рекорд. You'll find out if you do.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет. 7 утра в Петербурге. По московскому времени вейкаперы начинают.
3: Привет, друзья! Как настроение? Второй день осени, 2 сентября.
2: Да, у нас два гороскопа впереди за эти 4 часа, а мы 4 именно. С вами рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Гейм-парад. Посмотрим, что нам в новинках игр и всего подобного. Ватафакты расскажем. Также ребята в популярите сыграют. И горячие новости. Все это впереди. Начинаем, как обычно, с поводов. Они всегда должны быть на каждый день, чтобы был каждый день праздник на 2 сентября 26 года.
3: День Российской Гвардии.
2: С праздником, Российской Гвардии. День хризантемы сегодня. Вот такой вот есть еще день.
3: Всемирный день кокоса.
2: Вот, ненавижу кокосовую
3: Почему?
2: Воду. Ну, она такая невкусная какая-то.
3: Объясни мне, пожалуйста, а как пробивают? Чем? Вот там эти три выемки. Серьезно?
2: Ну, вообще, чем хочешь. Есть специальное приспособление, чтобы пробить кокос. Ну, это на здоровье. Вообще, но она очень специфическая.
3: А девчачий способ есть? Если честно, я просто вчера не могла открыть консервную банку. Мне подружка угостила.
2: Так.
3: Я реально стала гуглить, как ее открыть, потому что у меня, ну, не получаются все эти лайфхаки. Силы девчонки нужно много. Я не знаю, как, но получилось покатать банку вот так вот, и она открылась.
2: Ну, есть такой метод,
3: я не знала о нем.
2: Но долго катал, да, наверное?
3: Нет, вообще чуть-чуть.
2: Ну, нормально.
3: Может, полминуты.
2: Всемирный день действий против сжигания отходов сегодня. Вот такой есть праздник.
3: День патрульно-постовой службы МВД РФ, день ППС.
2: Глобальный день поиска талантов сегодня. Ну, как будто бы мы рядом.
3: Какой вы талантливый.
2: Да-да, давайте голосовыми попробуем. Почему вы талантливый этим утром? Да какой у вас талант этим утром? Как хотите формулировать?
4: Я покажу пример. Я разговариваю с надутыми щеками. У меня там воздух.
2: Вот вам замечательный пример. И таким же голосовым можете записать в чат мобильного приложения Рекорда. Ну что, у нас достаточно поводов. Вейкаперы, погнали!
0: Вейкаперы
1: на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 2 сентября прямо сейчас.
2: Овны, скорее всего, вы будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами.
3: Тельцы сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным, как ветер.
1: Близнецы, сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой.
2: Раки, сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов.
3: Львы, сегодня вы будете настроены на творческий лад.
1: Девы, сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала.
2: Весы, сегодня вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти.
3: Скорпионы, сегодня у вас будет возможность внести что-то творческое в рутинное течение дней.
1: Стрельцы, эгоизм сегодня вам противопоказан, даже в минимальных размерах.
2: Козероги, семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени.
3: Водолеи, сегодня вы будете слегка разочарованы, найдя в себе то, что долго искали в других.
1: Рыбы, день этот может оказаться довольно трудным для вас сегодня. Всем хорошего дня, друзья.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня ваши таланты. Рассказывайте нам голосовыми, а мы их включим на всю страну. Представляете, все будут знать, почему и насколько вы талантливы.
1: Можно спеть талантливо, а еще можно станцевать талантливо, только непонятно, как в голосовом.
0: Чечеточкой так.
1: Смотрите, я сейчас делаю па, разворачиваюсь, фуэте, фуэль-атюру, па.
2: Мы по дыханию поймем, что человек делает.
0: Типа того. В общем, новость. Дружба на работе может мешать карьере. Так считают эксперты по найму. Это не врачи, не какие-то, не исследователи. Это просто эксперты по найму. Оказывается, есть такая профессия.
1: Мне кажется, что в этом есть смысл. Вот смотрите, давайте рассмотрим конкретно на вашу ситуацию. Вы же пришли сюда, уже будучи друзьями.
2: Так.
1: И вот, например, предлагают карьерный рост. Как он, ну, такой, наблюдается карьерный рост одного из вас. Ваша дружба сохранится?
2: Удачи пожелаю только.
0: Реально, а мы-то здесь при чем? Мы же работаем отдельно, а не в совокупности.
1: Нет, а если потом получится так, что один из вас станет начальником второго?
2: Еще лучше!
1: Нам это только на руку.
2: Братишка, я сегодня не приду, давай удачи.
1: Конечно, вот как раз так не получится, братишка, не приду. Братишка штрафую будет.
2: Почему не получится? Ну это у тебя так, наверное, было, у нас нормально.
1: Вы сейчас в реале вернитесь, если вы начальник.
2: Так я работал с друзьями, у меня был...
1: У тебя и начальница была.
2: Ну, у меня и друг был начальником, ничего страшного, все нормально. Ты, главное, по-человечески относишься. Друг же это не тот, кто всегда прикрывает. Друг это тот, кто не подставляет. А?
1: Я бы хотел посмотреть эту ситуацию.
2: Давай.
0: Я вам расшифрую чуть-чуть. Там с близким коллегой, я новость-то не дочитал, с близким коллегой сложнее жестко раскритиковать плохую идею. Вот они о чем говорят. А обычный рабочий спор быстрее превращается в личную обиду. Они даже не про иерархию, а про то, что вот вы даже договориться где-то не можете на базе. Кажется. Вот такая история. При этом дружба для многих все равно важна. Некоторые готовы пожертвовать до 20% зарплаты, чтобы работать рядом с близкими. Хотя лишь 11% сотрудников называют отношения с коллегами главным фактором удовлетворения работы. Вот что тоже важно.
1: Это
0: интересно.
1: Очень важно, чтобы тебе было комфортно с коллегами, а не то, что собираешься их прибить.
0: Да, это второстепенный фактор уже такой.
2: Можно и прибить.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство разрешило с 1 сентября этого года по 30 июня 2027 продавать на российских АЗС бензин и дизель разных экологических классов от Евро-2 до Евро-5. В Минэнерго пояснили, что мера приведет правила продажи топлива в соответствии с ранее разрешенным выпуском в обращение горючего разных экологических классов. Германия официально обвинила Россию в атаке беспилотников на аэропорт Лейпциг, произошедшей 4 августа. Об этом заявил глава МВД ФРГ, не предоставив доказательств. Одновременно Берлин решил закрыть генконсульство России в Бонне к 18 сентября и денонсировать соглашение о деятельности русского дома. Количество баров в российских городах-миллионниках за год сократилось на 6% до 6000 заведений. В Москве падение оказалось еще заметнее, баров стало меньше сразу на 15%. Эксперты связали это с ростом издержек и налоговой нагрузки, снижением покупательной способности и интереса к алкоголю. При этом в Челябинске, Нижнем Новгороде, Казани и Перми количество баров, наоборот, выросло. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
11: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
14: В ленте.

0: По талантам давайте пройдемся, тем более мы вас просили записать ваши голосовые сообщения. Вот, с Елены мы и начнем прямо сейчас.
1: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, страна. Где же мой талант, не знаю, за собой не замечаю. Прогуляюсь поутру, может, там талант найду. В речке нету и в пруду, может, я не там ищу, на работе поищу. Как найду, я сообщу. А? Всем удачного дня.
0: Ребята, мы же из Петербурга. Мы не могли не поставить подобные
2: так,
0: голоса.
2: Так, а талант танца, да? Правильно понимаю?
3: Стихи.
0: Подвязал так подвязал. Ленуська.
4: Доброе утро, вейкаперы. Мой главный талант, что я очень энергичная. Мое обычное спокойное воскресенье по энергозатратам совпадает со средним планом подготовки спецназа к десантированию. Моя обычная пешая прогулка для моих друзей как ужас. Они готовятся к марш-броску. Ну, вот как-то так.
0: Есть такие друзья, действительно. Энерго очень затратные. Настолько затратные по энергии, что затрачивают даже твою. Бывает.
2: Такие энерговампиры.
0: Да-да-да. Алешенька, сынок.
5: Доброе утро, ребят. А у меня талант, я по губам хорошо читаю. Единственное, недавно мужик со мной поравнялся на светофоре и через закрытое стекло орал что-то типа «Щука 5! Поворотники Мулат 5!» Что это такое? От Wi-Fi, что ли, вспоминал пароль? Но я ему на всякий случай средний палец показал, типа «Там один еще!»
0: Хорош талант! Всем пригодится такой, особенно утром на дорогу. Сейчас же машин стало больше, да? Все в школу повезли детей своих. О, Алешка.
2: Все дети поехали в школу сами.
6: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, с вами Влад Чердаков и рубрика «Геймпарад». Расскажу вам немного новостей из мира видеоигр. Компания Rockstar Games провела расширенный показ геймплея GTA 6. Игру заметно усложнили. В серию возвращаются легендарные 6 звезд розыска. Копы станут умнее, прохожие и камеры будут запоминать вашу одежду и номера машин. Поэтому просто уехать в закат не выйдет. Нужно будет менять внешность и транспортные средства. Главный герой вдвое. Это влюбленная пара преступников, так что в перерывах между грабежами придется уделять время своей половинке. Носить с собой тонны оружия больше нельзя. Весь арсенал теперь хранится в багажнике автомобиля. Сама карта станет в 3 раза больше, чем в Red Dead Redemption 2. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября на Xbox Series и PlayStation 5. Спустя 11 лет CD Projekt Red выпускает новый контент для Ведьмака 3. Сюжетное дополнение «Песни прошлого» выйдет в 27 году. Оно станет мостиком между третьей частью и будущим Ведьмаком 4. Чтобы скрасить ожидания, 29 сентября выйдет масштабный ремастер игры со всеми уже вышедшими дополнениями. Разработчики полностью обновили графику и улучшили игровой процесс. Кстати, если оригинал у вас уже куплен, апгрейд до ремастера будет абсолютно бесплатным. В сеть утекли файлы новой нейросети DLSS 5 от NVIDIA. Хакеры выяснили, что помимо родной для технологии 50-й серии видеокарт, нейросеть вполне бодро идет на картах 40-й серии, вроде RTX 4080. А вот на старых видеокартах 30-го поколения, включая RTX 3070 и 3080, случилась полная катастрофа. Без новых ИИ-чипов производительность там падает до позорных 1-4 кадров в секунду, превращая любую игру в слайд-шоу. Официальный релиз DLSS 5 намечен на осень этого года. На фоне рекламы GTA 6 спрос на PlayStation 5 улетел в космос, а вместе с ним и ценники. В России базовая PS5 Slim еще в июне стоила около 50 тысяч, а сейчас за нее просят почти 80. PS5 Pro и вовсе давно перешагнула порог в 100 тысяч рублей. Не забывайте, что GTA 6 выйдет и на Xbox Series. Младшую версию S на маркетплейсах можно найти от 40 тысяч, а Xbox Series X обойдется примерно в 65 тысяч. Ну и на этом пока все. До связи на следующей неделе и играйте только в хорошие игры.
0: Геймпарад. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: каперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа еще будем с вами.
3: И в этом часе обязательно с вами сыграем в игрулечку от Вейкаперов, поэтому готовьте приложение «Радио Рекорд».
2: Там Месси рассказал, почему решил окончательно завершить выступление за сборную Аргентины. Не первый раз он подобное делает. Они вообще любители делать подобное. Криштиану тоже уходил много раз. Ну, на этот раз, говорит, точно, вроде как. Спустя полтора месяца после поражения от Испании в финале чемпионата мира 2026 года, насколько мы помним, Лео объявил об уходе. Ему 39, и он признался, что решение далось тяжело. Он написал заявление еще через 2 дня после финала, оказывается, но не опубликовал. Отсрочил из-за боли, а позже и смерти отца, к сожалению, такое произошло. Месси подчеркнул, что всегда отдавал себя игре и хотел, чтобы болельщики гордились страной. Теперь пришло время остановиться. Он говорит, все, ребята, дальше другие звезды будут играть, не я.
4: Уже. Хватит гордиться страной.
2: Ну, вот такая история. Легенда, конечно, легенда своеобразная. Тяжело ему давалось это решение, конечно, никто же не хочет стареть, правильно?
3: Да, конечно.
2: Когда ты в топе, когда ты лучший, и здесь бах, и нужно уходить уже, потому что понимаешь, что уже и не всегда ты и вывозишь. Правильно.
3: Я люблю Месси, но мне казалось, что он повыше.
2: Ты лично встретилась где-то с ним?
4: Но он чем популярнее становился, тем хуже ему, тем сложнее ему было играть.
2: Пятерочки картонная фигура была.
3: Подожди, а официально же, примерно в 40 уходит, да, на пенсию, либо на тренерские какие-то позиции? Еще раньше, они с Криштиано и так дотянули до максимума.
2: Ну это да, это очень-очень уже они старые считаются по меркам спорта на самом-то деле. Мы будем про другое. Месси тяжело далось какое-то решение, а мы про легкие решения. Будем разговаривать. Решения в вашей жизни, которые вы принимали с легкостью. Вот так вот просто. Давайте. Переехать, например, куда-то, да? Уйти откуда-то. Купить что-то. Ну, это, наверное, самый популярный будет вариант, что-то приобрести себе. Татуху сделать, пирсинг, опять же, может быть, с легкостью давалось.
4: Поесть.
3: Когда я жила в общежитии, училась в первом вузе, с легкостью давались решения остаться у кого-нибудь спать на полу.
2: Ну да, кстати, тогда и не обязательно.
3: Тогда вообще просто...
2: Перина, матрас, да ну его. Чисто, да и славно. Не чисто. Ну и ладно, помоемся.
3: Ну и тоже славно.
2: Помоемся с утра, да.
4: Жить на грязном, оно же мягче.
2: Согласен. Обсуждаем решения в вашей жизни, которые вы принимали с легкостью. Пишите их в чат мобильного приложения Рекорда с подробностями и в нашу соцсеть.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью в вашей жизни, они происходили. Читаем ваши комментарии.
1: А с легкостью решил написать вам в чат приложение «Радио Рекорд».
0: Благодарочка, спасибо. Андрей Кош, 73, 15 лет назад друг позвал с собой в Москву, чтобы помочь ему перегнать машину за 1000 км, потому что у него стаж был 4 дня всего. Но пока ждал, когда его машину пригонят до автосалона, я взял еще и себе. В итоге ехал на двух машинах. А вторая история у него. У меня есть татуировка, которую мне подарил друг на день рождения. Без каких-либо замешканий, с легкостью принял этот подарок. Делала девушка с глубоким декольте. Насмотрелся на ее грудь.
2: О, да, это приятненькие сеансы. Там реально боли не чувствуешь.
0: А про машину никого не смущает история?
2: Да машина-то ладно.
0: Просто ждал машину, купил другую. Ну, неплохо.
1: Вот, я с легкостью подбила в пятницу подруг пойти потусить за 10 минут.
0: Это рекорд?
2: Подожди, в пятницу пойти потусить? А какие там сложности могут быть вообще?
1: Ну, я считаю, что мои легкие на подъем.
2: Ань, не останавливайся на достигнутом. Давай так, среда. 4:30.
1: Утро.
2: Это жестко.
0: Это будет очень непросто.
1: Так, всем привет. 8 лет назад на юге встретил девушку, которая приехала в мой город отдыхать. Через месяц с легкостью бросил все и уехал с ней в Сургут. Тут холоднее, чем в Таганроге, но я ни о чем не жалею. У меня самая лучшая жена на свете. Танюш, люблю тебя. От Михаила.
0: Елена рассказывает, покушать ночью, забросив диету, когда на черный кусочек хлебушка, тонкий ломтик нежного сальца из морозилочки, а сверху соленый огурчик и чесночок. Это бомба просто, потом худеть буду. Поесть всегда самое простое решение в жизни.
1: Доброе утро, у меня селедка с молоком, ох, как легко дается.
0: А зачем?
2: Да, тяжело выходит.
0: Паула, перекрасить волосы в синий. Ничего себе, это эксперименты.
1: С легкостью принял решение приехать в другой город. Вечером задумался, и вот на следующий день я уже в другом городе. И вот 5 лет живу, и вообще нисколечки не жалею о своем решении.
2: Ну вот это для меня поразительно, когда люди такие, все, я переезжаю.
1: Сел поужинать, собрал чемодан.
0: Ромашка пишет, 20 лет я прожил с женой. Однажды она сказала, что влюбилась в другого человека. Я подал на развод легко и без эмоциональных качелей вообще. Ну хорошо, что честно сказал.
1: Учились в училище, решили сделать выезд в пейнтбол. Зимой играли всей командой, остались довольными, приехали все в синяках, шарики замерзли.
0: В чате спрашивают, кто с легкостью берет кабачки от родных и друзей.
1: О, я всегда беру.
0: Это нелегкое решение всегда.
2: Слушайте, да порой же ты даже не узнаешь, когда кабачки появляются у тебя дома. Просто тебя ставят перед фактом.
1: Не надо отказывать родственникам, они хотят давать. Берите.
0: Кабачки передавайте по кругу. Пусть так это будет. Решение вашей жизни, которое вы принимали с легкостью, обсуждаем. Вы пишите и рассказывайте в чате мобильного приложения Рекорда и в наших социальных сетях.
3: Рекорд. Реклама.
4: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега на Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу. Ленина 32.
5: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
6: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
5: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
6: Да, просто звони 555-777.
5: Эх, малой отличником станет.
6: Звони 555-777.
7: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. РТО на 17 августа по 31 октября 2026 года.
8: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
9: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
3: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: А теперь пишите «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами, и забрать приз. Ждем ваших сообщений, пока обсудим еще решение вашей жизни, которое вы принимали с легкостью для себя.
1: Так.
0: Олесь пишет: легко, непринужденно поехала с девушкой из своей палаты. Лежали на сохранении в гинекологии, в другой город вообще. Сбежали на тихом часу через окно, первый этаж был, и умотали. Ей домой нужно было смотаться, а я с компанию поехала. Надоело лежать, пока отлеживать. Вот это классно.
2: И ничего, что в больнице, все нормально.
0: Да, да.
1: Вятский Лапоть пишет: могу с легкостью дать леща своим друзьям, при этом не ходить на рыбалку.
0: Энду пишет: женился 5 раз, мне плевать, а им приятно.
1: Прикольно.
2: А им приятно, они так и написали.
0: Формулировка классная.
1: Да, да. Продал новый построенный дом, а на вырученные деньги построил новый легко.
0: Александр рассказывает: пойти в ЗАГС, подать заявление на бракосочетание. С легкостью девушка сказала: иди, что резину тянешь. Ну, я и пошел с легкостью. Теперь женат 32 года. Вот такая история любви.
2: Он с ней подал заявление?
0: Да, да.
2: Все, мало ли, он скажет: иди, что тебе, слабо?
0: Он не ошибся, все нормально в этот раз.
1: А с легкостью продала квартиру в Москве и купила дом с садом и корову с задом. Вот уже 13 лет живем отличной подмосковной жизнью.
0: Так, Холли Грейл рассказывает: с легкостью приняла решение купить именно ту самую шубу, как только увидела. Она ждала именно меня. Кстати, шубу нужно покупать уже девчонке, пока осень.
1: С легкостью взял 5 ипотек, хочу 6-ю, не дают.
2: 5, а выплачивать?
1: Ну, по очереди брал, хочет 6-ю, не дают.
0: С легкостью приняла решение в один рабочий день с подругой, коллегой сорваться и улететь во Владикавказ отдыхать. В такой же ситуации улетели на Кипр. Считаю спонтанные решения самыми легкими и исполняемыми. Светлана рассказывает, а вы делитесь опытом.
1: А вчера я решил уволиться. Сейчас еду на работу на велике писать заявление. Слушаю вас и думаю, когда уже выезжать на другую работу в Нижний Тагил?
0: На велике уже, да? Да это на машине, возможно, ездил. А теперь новую работу искать. Надоело работать в офисе. В Москве взял ноут и на следующий день работал с Роза Хутор Пик. Кибер написал. Начальник звонил, спрашивал, где я. Пришлось видеозвонок делать. Не верил. Даже выговора не было. Просто заикаясь, он сказал: ну ладно. 2019 год был вечером. В баре на Китай-городе, проснулся в Питере. Так, я так понимаю, это какое-то прозвище. Минька, спасибо, что вытащила. Вот такая история еще была.
2: Надеюсь, прозвище, да.
0: Да, классные истории. Друзья, продолжаем, не останавливаемся. Решение в вашей жизни, которое вы приняли с легкостью, рассказывайте в чате мобильного приложения «Рекорда» и в наших социальных сетях.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Германия придумала новый повод обвинить Россию в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва обязательно ответит на действия Берлина, направленные против России. Спецпредставитель президента Борис Титов предупредил, что полная переориентация российской экономики на военные нужды может привести к режиму, который способен существовать лишь ограниченное время. По его словам, важно сохранять баланс между военным и гражданским секторами. Россиянам с осени этого года потребуется электронное разрешение для въезда в Казахстан. Система пока работает в тестовом режиме, а обязательный ЕТА станет поэтапно с ноября. Вопрос о возможной плате за разрешение пока остается открытым. Радио Рекорд анонсировала второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинхи Саунд и другие. 3 октября, Санкт-Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд реклама.
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь.
7: Подробности на avito.ru 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
15: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
16: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
17: Вот настоящий порядок.
18: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
15: Красота-то какая, лепота.
19: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
20: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
21: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: секунданты.
1: И сегодня в этой игре придется сразиться с нами Ярославу. Ярослав, привет!
2: Привет, привет!
1: Из какого ты города?
2: Санкт-Петербург.
1: Отлично. У тебя есть решение, которое ты принимал в жизни с легкостью? Вот так вот. Просто оп, и Ярослав сделал.
2: А, с легкостью, это мы с женой поехали на море, решили на машине, бензина нет, ничего нету. А мы взяли и поехали.
3: Молодцы, вообще реально, красавцы.
4: Реально с легкостью.
3: У меня друзья так же сделали. Интересное приключение.
4: Только с горки можно так.
1: Ярослав, у нас игра секунданта, она называется. У тебя будет минута, и мы тебя сейчас отправим в какую-то ситуацию. Дадим тебе букву, и тебе нужно будет взять 5 предметов обязательно под эту ситуацию, и чтобы они подходили и пригодились тебе. И будет у тебя на это минута. Напоминаю, ты готов?
2: Готов.
1: Отлично. Куда отправляем мы сегодня Ярослава? А? Ребятки, есть
4: Ань,
1: у вас идеи?
3: Я думаю, что нужно его отправить в какое-то легкое решение. Где принимают легкие решения? В МФЦ.
1: В МФЦ идешь. А буква какая?
4: Д.
1: Буква Д. Идем в МФЦ. Ярослав, давай, твоя минута начинается прямо сейчас.
2: Документы.
1: Ага. Ага.
2: Договор. Угу. Я не знаю, это документы. На букву «Д». Дом возьму с собой.
1: Так, допустим.
2: Так, сколько слов нужно?
1: Еще два.
3: Еще...
2: А, еще два.
4: Один поедешь?
2: Друга.
1: Конечно.
2: И... девушку.
1: И девушку. Друга, да. И девушку. Да. Но вопрос только к дому в данном случае.
4: Нет вопросов, он что-то там оформляет интересное. Там дом, девушка и друг.
1: Фото дома, да, может быть?
2: Деньги возьму с собой.
3: Все, конечно.
1: Добил окончательно. Поздравляем тебя, приз твой. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Ой, передаю вообще всему Питеру. Погода у нас такая себе, но не нужно унывать. Нужно быть всегда на позитиве.
1: Вот это правильно, вот это хорошо, вот это настрой. Всегда на позитиве, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер-пасточкой, а кариес так и не проходит.
2: Милый, супер-пупер-пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер-доктору. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
6: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон, Сетелинка.
5: Сейчас гляну.
7: А это что за кикимора болотная?
8: Умный домофон Сетелинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
5: Вань, пойди-ка сюда.
8: Умный домофон Сетелинк. Сказка только начинается. 555-777.
9: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
10: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем

0: Ваше решение, которое вы принимали с легкостью. Мы обсуждаем, читаем ваши истории, они интересные.
1: С легкостью ушел с работы и рванул к другу в Питер, оно того стоило.
0: Узелия пишет, не так давно проснулась и поняла, что розовые очки разбились вдребезги. Позвонила и сказала, что приняла решение расстаться. Этот клоун тут же вернулся к своей бывшей жене. Боже, как смешно.
1: Клоун.
0: Клоун.
2: Жестокие истории.
1: Развелся с женой, психанул и ехал в Сирию по контракту.
0: Ох. Каждый день с легкостью слушаю рекорд. Елена пишет, ну это замечательно, мы для этого и созданы.
1: Я умудрилась поменять 5 работ за один месяц. Работала в магазине, потом оттуда уволили за то, что я ударила директора. Ну, я просто не знала, что это директор. Вообще сильно 5 работ за один месяц. Сколько тебе лет? Просто интересно.
2: Если это написано будет потом в резюме, как-то тут директор первый. Здравствуйте, я директор. Мы берем вас на работу, знайте меня в лицо, пожалуйста.
0: Давайте сначала общаться, потом будем уже как-то разбираться иначе.
1: Я с легкостью могу потратить последние деньги, как гусар.
2: О, красавчик.
0: Это прийти в бар и всех угостить?
2: Займи, косарь.
0: Мяу пишет, с легкостью отказываюсь от общения с людьми, которые выдают себя за тех, кем являются или не являются, и которые всю жизнь ничего хорошего вообще не приносят. Впрочем, как и выбрасывают то, чем не пользуюсь вообще на протяжении какого-то времени, чтобы что-то хорошее пришло. Для этого нужно освобождать место. Ребята, помните про это.
2: Мне кажется, это очень сильно, когда ты можешь просто такой, о, я не буду общаться с человеком.
1: Mm-hmm. Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке, искала меня везде, но не на море. Ну, это... Ты вообще не сказал ей, что ли?
0: Ну, это вообще, это чисто пацанский движ. Вот так можно там,
1: представляете, пошел мусор выносить и уехал на море.
2: Он уехал, да, с друзьями на море, она такая уже ребенку говорит, типа, ну, такова судьба, хорошо, что не за хлебом.
0: А он возвращается.
2: А он вернулся.
0: Отдохнул, загорел.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Вейкаперы.
2: На рекорд.

0: Стас Рыжий.
1: И 9 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще 2 часа будем этим утром.
2: А в этом часе не пропускайте интереснейшие фотофакты.
1: Ну да, ребята, летние фотографии и воспоминания помогают справиться с осенней хандрой. Все заявляют, что она грядет, она уже пришла практически к многим, скоро догонит остальных. И психологи, конечно, подключились, они подключаются везде, не только можно, и посоветовали. Говорит, наполните осень позитивными моментами какими-то из жизни. Вспоминайте лето, перебирайте летние фотографии, создайте ритуал осенний какой-то, который будет вас радовать. Вот интересно, фотка в листве желтая, это же ритуал определенный.
3: А зачем все это?
1: Чтобы справиться с осенней хандрой, тебе же объяснили. Ты будешь хандрить весной, мне, а нам что делать?
3: Это не объяснение, это лишний способ зарабатывать деньги на людей. Когда у нас стало, что сменилось время года, и все начали хандрить? Вам навязали это, мы всю жизнь жили нормально. Осень, ну все, начало учебного года для этих коротеньких. Для нас это просто новое время года. Скоро Новый год, опомнитесь. Какая хандра.
1: Ну там пригодятся их советы. В этот раз я вынужден с этим согласиться. Там же еще тарифы ЖКХ опять повысят. Второе повышение за год, вы же помните? То есть это произойдет осенью. Ну обещали же 2 раза, говорят. После в сентябре сделаем, говорят это. И до этого повысим.
3: Тогда они неправильный совет дают. Возьмите фотографии старых квитанций, которых еще мало денег. Там не знаю, посмотрите фотографии дома на котловане, когда вы еще не платили за ЖКХ.
1: Посмотрите, как установить магнит на счетчик.
3: Да, вот это.
1: Такие лайфхаки.
3: Вспомните, осень, наоборот же хорошо, мойтесь под дождем. Экономьте воду.
1: Это уже перебор, Стас. Под дождем.
3: Я мылся.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: фейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Узнаем что-то интересное сейчас.
2: Конечно, у нас просто отмечается сегодня праздник, связанный с талантами, да, мы уже голосовыми обсуждали. Я решила поискать необычные таланты, которые вообще зафиксированы. Есть люди, которые разговаривают задом наперед. Они реально моментально переводят любую фразу в обратную последовательность звуков без предварительной записи. Слышали, да, такое, наверное?
3: Да, да. Талантище.
2: Есть люди...
4: Мне кажется, у меня так пару преподов разговаривают.
2: Ничего не понятно? Есть люди, у которых есть способность сверхскоростного ползания. То есть они передвигаются на четвереньках быстрее, чем обычным бегом.
4: Это дети.
2: Нет, на четвереньках, ты представляешь, как можно быстрее, чем обычным бегом передвигаться?
4: Ну, не знаю.
2: Талантливо.
4: Надо посмотреть. Надо
2: очень
4: посмотреть.
2: Талантливо. Есть уникумы, которые пишут левой и правой рукой зеркально одновременно или владеют десятком принципиально разных почерков.
4: Это сверхамбидекстеры.
2: Да. Вообще, по сути, так и есть. У них настолько развиты оба полушария, что они могут зеркально двумя руками писать. А есть люди, которые умеют прыгать через скакалку, находясь в положении сидя на полу.
3: Ну, это тренировки, наверное.
2: Ну, ты понимаешь, ты, конечно, тренируешься и обнаруживаешь у себя вот такие навыки. Это ж классно. А есть люди и навык, которые безошибочно определяют национальность или черты характера незнакомца по случайному взгляду, который чаще всего оказывается просто развитой интуицией.
4: Это в миграционном контроле должен этот человек работать. Просто издалека такой, вот этого берем.
3: Вообще талантливые все собрались.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Баттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Баттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
6: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
7: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
6: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
7: Да? Просто звони 555-777.
6: Эх, малой отличником станет.
7: Звони 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
9: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
10: История мужских стрижек. Кроп получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Продолжаем обсуждать вместе с вами решение в вашей жизни, которое вы приняли с легкостью. Вот так просто взяли и приняли.
1: Так, жил себе припеваючи, на Кавказе занимался своим бизнесом, большой частный дом, бассейн, баня, огромная база. Взял все с легкостью, продал и переехал в Москву. И теперь в шоке вообще, что людям приходится столько работать в Москве.
0: Ну, я вообще удивляюсь, когда люди вот так берут, бах, все покинул и все, уехал в другой город.
2: Продал и смог на сутки снять квартиру в Москве.
0: Да, теперь не знаю, где жить. Петькин сын, всем добра, говорит это, во-первых. А во-вторых, с возрастом засыпать стало тяжело ему. Зато просыпаюсь всегда с легкостью. Это старый. Реально, деды всегда рано просыпаются. И да. На позитиве, говорит, даже если 2-3 часа поспал, сегодня 4 вот удалось поспать. Довольный, все хорошо.
1: Подруга позвала в Питер погулять по крышам на выходных. Ну, я согласилась, сразу же в пятницу утром улетела туда. А директору на вопрос, ты где? Ответила, хорошего сотрудника тяжело найти.
0: А вот у Петербурга есть такой флер. Всегда, когда приглашают кого-то в Питер, всегда вот люди с желанием.
1: Быстро срываются, да?
0: Да, к нам прям сразу. Идешь, они гуляют по Невскому проспекту.
2: Или на крышах.
0: Или на крышах, да. Смена работы, вот. Абонент недоступен, пишет. Иногда голову греют сами себе. Но если решил, ухожу сразу, вообще даже не оглядываюсь.
1: В 2017-м позвали на теплоход матросов работать поваром с другом. С легкостью согласилась. 8 лет уже в браке.
0: Елен пишет, подстричься, сделав короткую модельную стрижку. Прощайте длинные локоны. 20 лет прошло, нисколечки не жалею. Мне кажется, для девочек это вообще не так просто. Ой, далеко не для всех.
1: Мне настолько тоже тяжело, на самом деле, даются вот эти какие-то стрижки. Но с легкостью последний раз я чеканула челку.
0: Себе?
1: В парикмахерской.
0: Ну, хорошо.
1: Я с легкостью локон страсти отрезала в детстве и потом отращивала лет 5.
2: Не, ладно, давайте так. В парикмахерскую ходить, ну, наверное, страшно. Не знаю. А вот самой себе как?
1: Так вот
2: челку.
1: В детстве все себе чего-то стригли.
2: А взрослый? Вот ты бы сама бы себе подстригла челку сейчас? Такая, нафиг мне эти салоны.
1: Да, наверное, да. У меня прикол у подружки. Ребенок резанула очень коротко себе челку, что ей пришлось потом под мальчика стричься.
0: Вопрос. Обращаются к тебе, значит, с фильмом, с созданием фильма, и говорят, у тебя главная роль. Но нужно быть налысо бритым. Мы не будем тебе делать реквизит. Это должно быть по-настоящему.
1: Ну, ради главной роли я бы, наверное, побрилась.
0: Побрилась, да. Налысо, да?
1: Да, конечно.
0: Сложный такой.
2: Че, пишем сценарий?
1: Пиши!
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Валентина Матвиенко заявила, что мирные переговоры с Украиной возможны только при наличии надежного плана, который обеспечит долгосрочный мир. По ее словам, Киев пока не заинтересован в таком регулировании и опасается потерять западную финансовую поддержку. Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2027. Для граждан с валютными счетами и вкладами, открытыми до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит в размере до 10 тысяч долларов или эквивалента в евро. Ограничения продлевают из-за действующих санкций. С момента запуска сервиса более 27 миллионов россиян воспользовались самозапретом на кредиты. Сейчас запрет действует примерно у 22 миллионов человек. При этом около 3,5 миллионов россиян уже отменили его. А в августе спрос на услугу снизился на 18% по сравнению с июлем. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
14: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
15: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
16: Красота-то какая! Лепота!
17: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
18: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
19: В «Ленте».
20: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».

0: продолжаем еще немного про решение вашей жизни, которое вы принимали с легкостью. Именно это мы обсуждаем. У вас есть еще возможность написать свой вариант и свою историю. Мы пока почитаем то, что есть.
1: Позвали на Новый год праздновать. Шутку попросил ее руки. Вот замужем 11 лет вместе. Прекрасная семья. Люблю тебя, Надюша.
0: Как можно в шутку это сделать, я не понимаю. Пойдешь за меня?
1: Пойдешь за меня.
0: Такая, говорит, давай, доставай телефон, доставай госуслуги, плати пошлину. Все, все, предложил, давай, пойдем.
2: Нравятся тебе кольца?
0: Да.
2: На, это тебе.
0: Наверное, это так. С легкостью могу заточить сосиску в тесте с кофе на работу, Досин писал. Потому что я могу есть сколько угодно и не толстеть. Вот ты думаешь, все тебя похвалят сейчас за это сообщение?
2: Ах ты.
0: Ты думаешь, вас любят в компании?
2: Посыпятся проклятия.
0: Ай, Досин.
1: С легкостью купил старый Mercedes V116, реставрировал его и с легкостью, поэтому эта машина очень интересная. Можно сказать, что не работал, а отдыхал, наслаждаясь ремонтом.
0: Так она и есть. Красавчик. Я тебя понимаю. Данил пишет, прожил в Германии 11 лет в 2016-м, с легкостью переехал обратно в Россию, сейчас живу в Москве и вообще ни о чем не жалею. Замечательно. Замечательная история, по-моему.
1: Нет, ну, пока победа, все-таки пошел выбрасывать мусор и уехал на море на неделю.
0: Это была максимальная легкость из всех, которые мы пока что читали.
1: Хотя бы в тапочках был.
0: Возможно, и нет, там купил.
2: А вы представляете, это конспирация, он специально пишет, что, ну, мол, мусор пошел выносить, там в пакете все, что, ну, мусор. А на самом деле там уже были паспорт, загранпаспорт, одежда, запасные трулики
0: и море впечатлений. Да. Друзья, пишите решения вашей жизни, которые вы принимали с легкостью, а мы будем читать.
3: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогой, а мне пойдут виниры?
2: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
1: А я хочу премиум.
3: Кольцо купи, в ресторан своди.
1: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология «Прима Дент Плюс» на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
8: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске.
8: Уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Решение вашей жизни, которое вы принимали с легкостью. Мы обсуждаем и подводим итог голосования уже в этом часе.
1: Так, да. Чаще всего с работы расстаюсь легко. Просто в один момент принимаю решение и ухожу.
0: Очередная удивительная история для меня. ЧСГ пишет. С легкостью поженились с мужем. Отдыхали, я ему сказала, а давай по приколу поженимся, чтобы все офигели. Вот так уже 13 лет вместе. Даже я офигел, не знаю вас до этого.
2: Он до сих пор думает, вот это прикол, вот это растянулся.
0: Вот это прикалывается надо мной, да.
1: С легкостью продал квартиру в Самаре, купил старую шестерку в хорошем качестве и поехал к берегу Черного моря. Пожил там, продал автомобиль, вернулся в родную деревню. Потом купил авто под такси, прокатился по России, снова приехал в Новороссийск, пожил там. Продал автомобиль, набрал кредитов, прыгнул в Сочи, в скайпарке с высокой тарзанки. Полетел в Бангкок, пожил пару недель там, несколько месяцев в Паттайе пожил. Устроился там в школу английского, чтобы визу учебную на год получить. Хотел там остаться жить навсегда. Жил там, снимал сторизы, занимался музыкой. Но в силу доступности там того, что здесь запрещено, попал куда-то. И вот все, и еле выбрался оттуда. Сейчас живу в деревне.
0: А закончиться могло все еще на тарзанке, кстати.
2: Это как будто сценарий фильма.
0: Это мемуары. Отличное начало, по-моему. Сергей пишет, в 2018 году с легкостью пошел в армию, отслужил и не боялся, что до 27 лет заберут вообще. Сам говорит, а почему бы и нет? Круто.
1: Да, Андрюха смелый, я с легкостью принимаю решение опоздать на работу и поспать еще 15 минут.
0: Хорошая у тебя работа.
1: Сильный, ты такой сильный вообще.
2: Надо узнать, как там с легкостью примет решение твой начальник.
0: Андрюха. Ну что, подведем итог голосования. Решение вашей жизни, которое вы принимали с легкостью. На первом месте у нас это вариант, конечно же, купить что-то. Это мы всегда все с легкостью принимаем. На втором месте это сменить работу. И на третьем месте уйти откуда-то. Вот такой топ-3.
3: На рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
2: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека» — это фантастика. 14 ноября — Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря — Москва, Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Вейкаперы.
11: На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами час еще будем.
3: Серединка рабочей недели, второй день осени. В этом часе не пропускайте игрулечку популярите. Будете нам помогать. Любовный гороскоп и горячие новости.
2: Ребята, если вам надоела ваша работа, мы недавно говорили про депрессию, которая надвигается, и говорят, что вообще каждый второй россиянин в ней находится уже дальше больше, то есть альтернатива. Есть достойная достаточно работа на Пингвиньей почте в Антарктиде. Ищут туда работника, придется...
3: Там же где обниматели пингвинов?
2: Не, обниматели пингвинов вообще не существует такой профессии, если честно.
4: Переворачивать пингвинов.
2: Да, да, потому что трогать их нельзя.
3: Сорян.
2: Есть даже, да, закон определенный.
4: Уже что... палки тогда переворачивать?
2: Ну, не знаю как. В общем,
3: ну, перепутала глаголы, и что?
2: В общем, придется копать много снега, считать пингвинов и обрабатывать письма на почте. Вот такая история.
3: Сколько платят?
2: 211 тысяч рублей в месяц, обещают.
4: Считать пингвинов?
2: Но там нигде тратить не придется. Почему? Никаких маркетплейсов, ничего нет. Магазинов тоже особо нет. Ты просто будешь заниматься пингвинами, тебе будет капать на карту,
3: а
2: тебя
3: питание?
2: Будут кормить.
3: Будут все. Кормить, да?
2: Да.
3: А все. Жить дадут где?
2: Ну, думаю, что да. Вряд ли иглу придется строить.
4: Слушай, смотри, там ты отвечаешь за счет пингвинов, поэтому если один пропадет, с питанием проблем у тебя нет.
3: Значит, Сергей Дмитриевич, ты мне надоел, езжай, работай. Причем я не знаю, кто это.
4: Я думал, это к пингвину. Сергей Дмитриевич, ты мне надоел. Хватит и нету.
2: В общем, знаете, есть такая профессия.
4: Ну, прикольно.
1: Мейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Это значит, что ребята сейчас сразятся в игре, а вы открываете чат мобильного приложения Рекорда и им помогаете обязательно. А какой-то опрос был произведен среди населения, и население давало ответ. Вот 6 самых популярных ответов собрали, и ребятам нужно их выбивать. А вы, опять же, присоединяйтесь. Вопрос следующий. О чем мечтает женщина после 35 лет? Такой вопрос был задан. Ваши варианты.
2: О ребенке.
1: Есть такое о детях.
3: О муже. О мужу, о свадьбе там.
1: О мужчине, да. Считается. Это самый, кстати, непопулярный из 6 о мужчине. Так, еще.
2: О сне.
1: О сне нет такого.
3: О работе.
1: Нет, не мечтаю. О работе нет. Наоборот.
3: Об отпуске.
1: Нет такого тоже.
2: Ну вот. Об отдыхе.
1: Об отдыхе. Вот вы все рядом ходите.
2: Ну вот.
1: Но только официальный отдых, когда уже не надо.
2: Декрет?
1: Тебе работать. Да нет.
3: О пенсии.
1: О пенсии.
3: О пенсии.
2: Что? После 35? Это что, балерина?
1: На 4-м месте этот вариант ответа.
3: Ничего себе.
1: Так, пока о пенсии, о детях, о мужчине. Вы выбили еще
3: три. О деньгах?
2: О сладеньком.
1: Нет, нет.
3: О сладеньком. Мы же сказали о мужчине уже что-то.
1: Это ты сейчас хочешь отправиться, да, в пекарню уже? Так, поехали дальше. О чем еще?
3: О оплаченной корзине.
2: Об ипотеке, выплате ипотеки.
1: Ну, первый, по-моему, очевидный, как по мне.
2: О премии?
1: Ну, нет, она же когда-то была самый сок.
3: О молодости?
1: Да, конечно.
2: Ой-ой-ой.
1: Самый популярный ответ. Еще два.
3: Ничего, еще? Что вы там мечтаете?
1: Посмотрите в чате, может быть, вам уже подсказали.
2: О семье.
1: Ну давай, пусть будет, о любви, вот так.
3: Не, да, вот это считаю, что нужно. О шубе.
2: Шуба?
1: Нет, нет.
2: Море, море.
1: Я говорю, он вообще не очевидный вариант, на самом деле, второй, нет.
3: О татуировке?
1: Нет, нет, о детях, давайте так.
3: О внуках?
1: Да.
2: Чего? Что? После 35.
3: Опрашивали.
2: Можно вопрос? Подожди, то есть она одновременно мечтает и о ребенке, и о внуке?
1: Да, да, такой вариант, все начинают наперед задумываться.
3: Очень быстро, поэтому она хочет сразу беременного ребенка.
1: Итак, топ...
2: Матрешка!
1: Топ 6. О мужчине, о детях, о пенсии, о любви, о внуках и о молодости. Вот что ответили.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 2 сентября прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы поймете, что возложили на себя слишком тяжелый груз ответственности за себя, за вашего любимого человека и за ваше совместное будущее.
3: Тельцы, сегодня звезды рекомендуют вам совместно с вашим любимым человеком совершить небольшую прогулку путешествия в какое-то неизвестное место.
1: У близнецов в этот день вероятные мелкие неприятности и переживания, связанные с детьми.
2: Раки, в этот день не стоит близко к сердцу принимать все то, что вам скажет ваш любимый человек.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять ваши желания и намерения.
1: Девы, сегодня ваш любимый человек постарается отучить вас от какой-то вредной привычки.
2: Весы, сегодня велика вероятность того, что в вашем тандеме наметится некоторый разлад.
3: Скорпионы, сегодня вам захочется стать настоящим волшебником и начать творить для вашего любимого человека самые настоящие чудеса.
1: Стрельцы, как оказывается, мало вам надо для счастья, всего лишь улыбка или благосклонность дорогого вам человека.
2: Козероги, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы делать различного рода ошибки, которые вашему любимому человеку не просто потом будет забыть или простить.
3: Водолеи, если вам сегодня захочется очаровать представителя противоположного пола, вам достаточно будет всего лишь одной обворожительной улыбки.
1: Рыбы, в этот день вашему любимому человеку придется нелегко во время общения с вами, потому что вы будете свято верить в то, что он понимает вас полуслова. А это не всегда так. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал россиян не давать детям до 7 лет смартфоны и планшеты. По его мнению, раннее использование гаджетов может привести к цифровой зависимости. Министр считает, что дошкольникам важнее живое общение с родителями и сверстниками, чтение и впечатления за пределами цифровой среды. Доля электромобилей на российском рынке впервые достигла 2% по итогам августа. При этом подключаемые гибриды заняли около 5%. С учетом всех типов гибридов, совокупная доля таких автомобилей превысила 11%. Лидером продаж электрокаров стал российский бренд «Эволют», на него пришлось более четверти рынка. Федерация хоккея России обжаловала решение Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных к международным турнирам. Жалобу подали в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Слушание по делу должно пройти в конце октября 2026 года, а решение ожидается вскоре после него. Если суд допустит российские команды к чемпионатам мира, Международная федерация хоккея будет обязана его исполнить. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс. Рекорд, реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: В хоромах своих аз есмь царь.
18: Каждый в своем доме царь.
17: А царским хоромам царская защита.
18: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем в среду.
2: На британцев нападают пьяные осы. Да-да, британская ассоциация по борьбе с вредителями предупреждает людей о сезонной опасности этих пьяных осах. Они действительно питаются сгнившими овощами, фруктами и потом уже прилетают на веселе к людям.
1: Это ты проехал меня, да?
2: На самом деле, в группе риска аллергики, а также дети и пожилые люди. Ну, ты представляешь, она не просто тебя ужалит, а еще и тем, что наелась.
3: Смотрите, как много ос. Жаль. Жаль, ты сказал? На, получи. Будь как мы.
1: Это просьба была, да, наверное?
2: Ничего не жаль.
1: В общем, да.
3: Бармен, два сгнивших яблочка.
1: Опасаться стоит. Представляете, спустя почти 30 лет вынесли вердикт по делу об убийстве тупака Шакура.
3: Так.
1: Присяжные признали виновным бывшего главаря банды Southside Combination Crips Дуэйна, KFD его зовут вообще, Дэвиса. Ему грозит пожизненное заключение без правила на досрочное освобождение. Говорят, ты, Дэвис. Дэвис вину отрицает и намерен обжаловать решение. Одним из ключевых доказательств стали его собственные рассказы о том, что он находился в машине с нападавшими и передал им оружие. Вот, говорит, был причастен, но лишь оружие передал, но не убивал.
3: Давайте не пожизненное, 100 лет.
1: 13 октября окончательные приговоры гласят. Ну, пока говорят, это Дэвис вроде как.
2: А он ему никто был?
1: Ну, у них там, в принципе, перипетии были.
3: Противоборствующая
1: бригадка. Ну, не родственник, если ты об этом.
2: Ну, в смысле, да, там не в подчинении, не в окружении, как бы такой.
1: Ну, нет, они там.
3: Слушай, среди их брата подчинение как-то вообще не приветствовалось.
0: На рекорде.

0: А как там кинотеатры вообще поживают?
1: А все хорошо с ними. Но, если честно, я искала, например, какие-то фильмы на определенную дату. Захожу в кинотеатр, а там, оказывается, кино показывается только по средам и воскресеньям.
0: Ну, представляешь? Вот странно, я вообще забыл, когда последний раз был в кинотеатре, и эта история такая. Раньше было круто, собрались все, пошли, посмотрели, попкорн взяли, а сейчас как будто бы уже и не нужно.
1: Ну, во-первых, сейчас дорого, понимаешь? Это попкорн купить, ну, понятно, что билет еще вроде менее адекватный, но когда начинается попкорн и все остальное, как-то дорого выходит, дома дешевле.
0: Не, ну, какой фильм вы бы пересмотрели в кинотеатре? Давайте так, вот его показывают, вы такие, вот, скажу опять.
1: Вот, мне кажется, «Аватар» надо смотреть в кинотеатре, или что-то такое зрелищное.
2: «Легенда об Анге». Есть только его.
1: И мне просто не повезло. Я как раз «Аватара» последнего или предпоследнего смотрела в кинотеатре, а он там был в кинотеатре плохого качества. Представляешь?
0: Включили просто за запись экрана с Испанией.
1: Цветопередача, как будто, не знаю, на телеке 90-го года.
2: Представляешь, еще перевод был бы такой любительский.
1: И перевод, как бы там нет. Там, понимаешь, сама акустика была плохая в кинотеатре.
0: Мы вас точно обманули.
2: Мы «Аватар». Аватар, мы должны все побеждать.
1: И на билете было написано что-то другое.
0: Там как раз «Легенда об Анге».
2: На билете должно было быть написано «Извините».
1: А ты почему про кинотеатр?
0: Я просто подумал, что давно в кинотеатре не было, чтобы я там пересмотрел.
2: «Звездные войны», «Гринча», эпизод третий.
0: «Гринча» я бы тоже.
2: И «Гринча».
1: «Гринча», да. Мне кажется, прикольно какой-нибудь ужастик посмотреть, пересмотреть, какой-нибудь «Пункт назначения», вот такую штучку.
2: А ты какой-нибудь смотрел ужастик в кинотеатре?
1: Да.
0: Я смотрел, а что такое?
1: Ну там хотя бы

0: есть эффект от ужаса.
1: Там все орут.
2: Смешно, скримеры всякие, когда, ну, когда да. пугают.
0: А вы знаете, что есть кинотеатры, где актеры дополняют ужастик? Ну, то есть мини-комнаты, день рождения, например, детский происходит, они смотрят ужастик, выбирают, и в какие-то моменты реально актеры дополняют вот этот эффект.
1: Да, как-то был случай, на пункте назначения одном из показов упал потолок.
0: Серьезно?
1: Был такой случай в кинотеатре, у нас в России, по-моему, это произошло где-то, не помню.
0: Вот там примерно такие же спецэффекты.
2: Я смотрел какое-то кино, ужастик, прям ночью, и там было очень мало народу, и там, ну, вот эти скримеры, выскакивающие люди, и там назревала вот эта страшная сцена, и там девочка такая, а парень такой, рано. И через секунду шлепнула.
1: Попкорн будешь? Да. Друзья, в общем, это вот вам очередное средство от хандры осенней, которую нам продвигают сейчас. В общем, нужно развлекаться как-то. И мы с вами завтра услышимся и продолжим вас развлекать. С вами были Вейкаперы. Сегодня Никита, Стас и Аня.
0: Отличного вам дня, классного настроения. Ждем в четверг в 7 утра.
2: Всем хорошего путешествия в эту неделю. Пока!
3: Вейкаперы. На Рекорде.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, такой вопрос к вам. Хотели бы вы сменить свою профессию? Быть может, на что-то более интересное? Или же, наоборот, очень нравится оставаться на своем месте? Вот тут есть компания, которая ищет дегустатора мороженого с зарплатой в 10 тысяч долларов в месяц. Работать можно удаленно. Кстати, сотруднику предстоит пробовать мороженое, следить за гастрономическими трендами и придумывать новые вкусы. Ну, как будто звучит как профессия мечты. А опыт в ресторанной сфере не нужен. Достаточно любить сладкое и иметь хороший вкус. Я бы вот на месяцок бы устроилась. Мне кажется, очень интересная затея. Какие варианты работы сфер у вас? Может быть, есть что-то интересное? Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Рекорд. В общем, профессий много. Достаточно выбрать, да. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Эбин Холлоу. Также услышим трек от Макс Тайлер «Love Forever». Появится трек от Сони Фадера «Think About Us».

Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД Китая не подтвердил слова Стуба о якобы готовности КНР оказать воздействие на Россию по вопросу ядерных вооружений. Как заявил представитель ведомства Го Цзекунь, позиция Пекина по украинскому конфликту и ядерному вопросу остается неизменной и четкой. Центробанк ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре, заявил советник председателя Центробанка Тримасов. По его словам, сейчас делать какие-то выводы преждевременно. 16 городов России получат инфраструктуру 5G, сообщили в пресс-службе Минцифры. Использование сети 5G будет доступно четверти всего населения России, поскольку коснется только городов с населением более 1 миллиона жителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Да
3: что? Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутебанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

связи главная танцевальная. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, ну что, кто собирается на белую? Уже 3 октября встречаемся с вами в Санкт-Петербурге. Это все фестиваль «Белая снежная королева» под названием. И мы анонсируем второй танцпол. Будет он называться «Осколки вечности». Там состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. Ищите прямо сейчас все билеты на Радио Рекорд. Рекорд.ру 18+, и уже встретимся с вами 3 октября. Рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, кто собирается, ну и в каком наряде. Делитесь, быть может, там что-то сверхинтересное. Я же пока поделюсь музыкой в этом часе. Calvin Harris, Satisfy.

Out of My Body. Открывает этот час работа от Offenbach, Miles Way, Record Mix и все это Record Dance Radio.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
2: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
3: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон, Сетелинка.
2: Сейчас гляну.
4: А это что за кикимора болотная?
5: Умный домофон Ситилинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
2: Вань, пойди-ка сюда.
5: Умный домофон Ситилинк. Сказка только начинается. 555-777.
6: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле опровергли распространяемые западными СМИ сообщения о том, что Владимир Путин не захотел встречаться с директором ЦРУ Рэдклиффом во время его визита в Москву. Таких планов у президента не было, заявил по этому поводу помощник главы государства Ушаков. Российские лыжники смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. При этом запрещается использование государственной символики, включая флаги, гимны и форму. Спортсмены также должны соблюдать все действующие требования в области антидопинга. Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Малый бизнес стал абсолютным лидером по темпам роста зарплат, обогнав микропредприятия и средние компании, выяснили аналитики. За 7 месяцев этого года предлагаемые в вакансиях зарплаты в малом бизнесе выросли на 14%, в микробизнесе на 12%, а в средних компаниях на 5%. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Club. Сегодня с 23 часов. Record.
1: Record. Реклама. Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
2: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
1: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
6: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
5: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
6: Да, просто звони 555-777.
5: Эх, малой отличником станет.
6: Звони 555-777.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
8: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
9: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Record Dance Radio.
1: Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какие у вас отношения с нейросетями? Выяснилось, что частое общение с ИИ постепенно делает человека более роботизированным. Поясню. Люди начинают подстраивать повседневную речь и манеру общения под алгоритмы. Ученые уже дали такому поведению новый термин – роботоид humanness. Влияние идет в обе стороны. ИИ становится все более похожим на человека, а люди начинают перенимать особенности общения машин. Повседневный разговор становится больше похожим на промпты с четкими деталями, ограничениями и понятной инструкцией. Если честно, да, даже я, бывает, пародирую нейросети, мне кажется, у меня получается неплохо. Потом как-нибудь продемонстрирую. Напишите, как часто вы пользуетесь нейросетями и в чем они помогают вам чаще всего при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке в этом чате. Робин Шульц, Take It Slow, Bullet.

0: Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Бластер Джакс. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
5: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
6: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа завершила лето с самыми низкими запасами газа за всю историю. Запасы находятся на минимуме за все время наблюдений с 2011 года, угрожая газоснабжению стран. Региона следует из подсчетов ТАСС. Чистая разница между объемом закачки и отбора в августе оказалась на 9% ниже, чем прошлогодние показатели и минимальные за последние 12 лет. Мошенники активно используют тему выплат к школе, в частности, обещая некую федеральную выплату каждому школьнику, которая в этом году не предусмотрена. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Аферисты предлагают перейти по ссылке, просят данные карты или код из СМС. Свои актуальные пособия и льготы можно проверить на госуслугах, отметила она. Международная федерация конного спорта сняла ограничения с россиян. Решение вступит в силу 5 октября этого года. Также в России разрешат проводить международные соревнования под эгидой федерации. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
2: Рекорд, реклама.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Да что за нормально?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

жена спортсмена при разводе вырвала у него золото в напряженной борьбе.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью. В вашей жизни они происходили.
2: Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке, искала меня везде, но не на море. Ты вообще не сказал ей, что ли?
1: Это вообще, это чисто пацанский движ.
3: Он уехал, да, с друзьями на море, она такая уже ребенку говорит, типа, ну такова судьба, хорошо, что не за хлебом.
1: Он возвращается, отдохнул, загорел.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Сейчас нашему редактору эфира я пообещала целый набор слов озвучить в прямом эфире Радио Рекорд. Приступаю прямо сейчас. Обоснованный набор слов. Дело в том, что у нас опубликован топ-40 слов, претендующих на шорт-лист, то есть, понимаем, да, на слово года. Претендентов 40 штук. Итак, давайте зачитаем хотя бы некоторые из них. В том числе адаптация, белые списки, бензин, блокировка, колобок, проявленность, миллениал, ИИ-агент. ИИ-агент, внимание нашему редактору эфира. Локальность, надежда, переговоры, пухосос тоже. В общем, очень много разных слов. Друзья, для меня тут лидирует слово «нишевый» и «маркетплейс», конечно же, слова. Для вас вот слово года 2026 – это какое? Или слова? Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Давайте составим свой персональный рейтинг. Эвелин Рокстон в этом часе. Услышим «Вертиго». А еще перед The Anatory Talk to You. И, конечно, Bieber, Rexy, Petalas, New Religion. Алла Казиба тоже непременно Dive into the Ocean. Какая-то абсолютно несезонная летняя песня, друзья мои. Сейчас диджей Гойя и Мичика, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Евроактив со ссылкой на источники. Будапешт отказался одобрить открытие второго и третьего переговорных кластеров, уточнив, что Киев должен сначала выполнить соглашение о правах этнических венгров. Цифровой рубль постепенно будет входить в практику пользования в России, заявил глава ВТБ Костин на Восточном экономическом форуме. За криптовалютами в мире будущее, другое дело, за какими, отметил он. Мужская сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по водному поло 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0. В следующем матче российские ватерполисты 3 сентября сыграют против команды Мальты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Да что
4: нормально. Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Моя жена – чемпион по армрестлингу. Больше ничего плохого я о ней сказать не могу. Yeah.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Хочется знать, о чем говорить. О фестивале «Белый», он совсем скоро. На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru, 18+, заглядывайте. Фанк в этом часе «Royal Beat», «The Beat is Rockin'». Еще в этом часе Эбин, Hello. И непременно Шаус и Winter Culture, Take Me. Также Рафаэль, Gotta Be Cool. Прямо сейчас Offenbach, Miles Away, все это Рекорд Dance Radio.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Турецкие авиакомпании массово отменяют и задерживают рейсы в Россию из-за ограничений в воздушном пространстве. За сутки в трех московских аэропортах отменили или задержали 77 рейсов. Некоторые пассажиры ждали вылета больше 10 часов. При этом часть рейсов уже начала выполняться. В Улан-Удэ построят первое в России производство электрогрузовиков стоимостью 12 миллиардов рублей. Завод запустит китайская компания, а первые две машины планируют собрать уже в сентябре. Полной мощности предприятия должно достичь к 2036 году. Помимо завода, инвестор построит выставочный центр, спортзал, торговый комплекс и новое общественное пространство. Компания Apple обновила страницу руководства на своем сайте. Джон Тернус указан как новый генеральный директор компании. Таким образом, Тернус сменил Кука на посту главы Apple, тогда как сам Тим Кук перешел на позицию председателя совета директоров. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью. В вашей жизни они происходили.
2: Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке, искала меня везде, но не на море. Ну это ты вообще не сказал ей, что ли?
1: Это вообще, это чисто пацанский движ.
3: Он уехал, да, с друзьями на море, она такая уже ребенку говорит, типа, ну такова судьба, хорошо, что не за хлебом.
1: Он возвращается. Он отдохнул, загорел.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, ну какой сегодня день-то, хотелось бы узнать, будет не лишним, да? Сегодня глобальный день поиска талантов. Оказывается, вот говорят, что каждый хоть в чем-то да талантлив. Возможно, мы даже не подозреваем о своих талантах. Друзья мои, если вдруг подозреваете, пишите об этом, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Напишите, вот в чем же вы превзошли всех остальных? В чем вы такой особенный и невероятный? Рассказывайте, хвастайтесь даже так. Келвин Харрис в этом часе «Satisfy».

конечно, Swedish House Mafia. Happiness is so sad. А еще Bowser и Magnetic. Эйв прямо сейчас. Meet me in the dark. И все это рекорд Dance Radio.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят. Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки 100 пудов синие. Вот хочется в это верить.
3: Кто-то хотя пришлите фотки. Кто снимал Лебедева на пляже в Анаке?
2: Кто это, там, другие дизайнеры?
3: На съезде дизайнеров в Анаке.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Обозначенные Россией в рамках зерновой сделки вопросы так и не были решены, сказал Владимир Путин. Россия пошла на сделку, но большая часть зерна ушла в Европу, а Африка оказалась ни при чем, отметил президент. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов призвал родителей не давать детям до 7 лет планшеты и смартфоны. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде». Он добавил, что в этом возрасте крайне важно читать сказки, общаться со сверстниками, ходить в музеи и театры. Женская сборная России одержала третью победу на чемпионате мира по водному поло 4-4. Встреча с командой Турции завершилась со счетом 3-0. Завтра россиянки встретятся со сборной Испании. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: и 2 сентября. Мы вещаем, как вы, наверное, знаете, из Санкт-Петербурга. И сегодня погода у нас настоящая такая осенняя. Дождь льет весь день. Ужас невозможно. Хорошо, что рекорд вещает все-таки на более чем 200 городов в FM, разумеется. В мобильном-то приложении вы можете нас слушать вообще в любой точке планеты, где есть интернет. И я уверен, что у кого-то солнце, у кого-то дождь, у кого-то просто пасмурно, у кого-то вечер, у кого-то уже даже ночь на Дальнем Востоке. Тем не менее, мы все с вами в такой единой музыкальной сети. Радио вообще классная вещь. И классно, что самые разные люди из самых разных городов сейчас на одной музыкальной волне. Мы вас не подведем, друзья, и будем, несмотря на дождь, вам из Питера раздавать классную электронно-танцевальную музыку и классное настроение. Давайте узнаем, что мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Джон Саммит и Джулия Чёрч, Shades of Blue, Record Mix. Робин Шульц и Watermat, Take It Slow, Record Mix. The Second Voice и DJ Dark, Let Me Be, Record Mix. Новинка, Тини Геслер, 1-2-5, Record Mix. Прямо сейчас DJ Gorge и Jason Derulo, Мичика, и это Record Dance Radio.
1: Dance

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Бластер Джакс. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
3: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони 555-777.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
6: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
7: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя она получила от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
1: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле опровергли распространяемые западными СМИ сообщения о том, что Владимир Путин не захотел встречаться с директором ЦРУ Рэдклиффом во время его визита в Москву. Таких планов у президента не было, заявил по этому поводу помощник главы государства Ушаков. Российские лыжники смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. При этом запрещается использование государственной символики, включая флаги, гимны и форму. Спортсмены также должны соблюдать все действующие требования в области антидопинга. Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Малый бизнес стал абсолютным лидером по темпам роста зарплат, обогнав микропредприятия и средние компании, выяснили аналитики. За 7 месяцев этого года предлагаемые в вакансиях зарплаты в малом бизнесе выросли на 14%, в микробизнесе на 12%, а в средних компаниях на 5%. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Да что?
3: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Платить частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
10: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на МТС.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
13: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
2: Да зуб болит.
3: А доктор тебе говорил, придется удалять.
2: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
3: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
1: Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дома.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
5: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
6: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И моя задача вам напомнить, так мало ли, если вы пропустили, что уже осень, лето-то закончилось. Сегодня у нас 2 сентября. Уверен, у нас есть процент слушателей, которые сейчас реально удивятся. Да-да, друзья, лето все. Тем не менее, осенью мы, Радио Рекорд, приготовили для вас очень много классных событий, о которых вам обязательно нужно знать, а в идеале даже сходить на них. А именно, фестиваль «Белая» у нас состоится в Санкт-Петербурге в этом октябре. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал» в Питер и Москву. А также у нас будет, разумеется, наша легендарная, традиционная осенняя супер-дискотека 90-х. Также в обеих столицах она состоится. Вся информация, все подробности лежат, знаете где? На radiorecord.ru. Там же ссылочки на билеты и прочее, и прочее. Осень — время такое, как бы все увядает, становится холоднее, поэтому мы, Рекорд, здесь вам помогаем. Приносим вам бодрое, хорошее настроение, классные эмоции, классные мероприятия. Ну и давайте, друзья, расскажу вам о том, какие треки мы с вами послушаем в этом часе. Для увеселения, так сказать, это будут Афроджек и Джилл Глейз, Align, Рекорд ремейк. Анима и Джорджи, Beautiful, Рекорд микс. Дон Диабло и Виз Халипа, Go Home with a Stranger, Рекорд микс. Робин Шульц и

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
2: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
3: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон, Сетелинка.
2: Сейчас гляну.
4: А это что за кикимора болотная?
5: Умный домофон Ситилинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
2: Вань, пойди-ка сюда.
5: Умный домофон Ситилинк. Сказка только начинается. 555-777.
6: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. «Нова». Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
7: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа завершила лето с самыми низкими запасами газа за всю историю. Запасы находятся на минимуме за все время наблюдений с 2011 года, угрожая газоснабжению стран региона, следует из подсчетов ТАСС. Чистая разница между объемом закачки и отбора в августе оказалась на 9% ниже, чем прошлогодние показатели и минимальные за последние 12 лет. Мошенники активно используют тему выплат к школе, в частности, обещая некую федеральную выплату каждому школьнику, которая в этом году не предусмотрена. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Аферисты предлагают перейти по ссылке, просят данные карты или код из СМС. Свои актуальные пособия и льготы можно проверить на госуслугах, отметила она. Международная федерация конного спорта сняла ограничения с россиян. Решение вступит в силу 5 октября этого года. Также в России разрешат проводить международные соревнования под эгидой федерации. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно. Рекорд, реклама.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
0: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека» — это фантастика. 14 ноября — Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря — Москва, Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Санкт-Петербург, 12+. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Да что вы заработали?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки сто пудов синие. Вот хочется в это верить.
3: Кто-то хотя бы... пришлите фотки, кто снимал Лебедева на пляже в Анапе.
2: Кто это, другие дизайнеры?
3: На съезде дизайнеров в Анапе.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Зятёк, что-то у меня протез сломался. Я теперь как Баба-Яга.
5: Да вы что?
4: Доча, скажи ему.
6: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
5: Куда?
6: Дима, едем в Приму.
7: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
10: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
11: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас среда. Напомню в очередной раз, что 2 сентября. И по средам у нас традиционно бывают самые разные интересные радиошоу. Об одном хочу рассказать вам из них отдельно. А именно о радиошоу Рекорд Guest Mix, которое будет у нас в эфире сегодня ровно в полночь по московскому времени. Это единственное радиошоу на Рекорде, где мы зовем самых разных диджеев со всего мира. Сегодня у нас будет очень крутой иностранный гость со своим специальным сетом. Это Blaster Jax. Обязательно, если вы там мало ли совы и еще не спите в полночь по Москве, возвращайтесь к нам сюда, будет очень крутой эфир. Ну и разумеется, через час будет шоу Кремова и Хрусталева. В 9 вечера у нас будет традиционно шоу Рекорд Пати и Рекорд Клаб вместе с Тим Воксом. А сразу после шоу Рекорд Гест Микс в час ночи по Москве будет The Skulls. А в 2 часа ночи Мартин Гаррикс. Слушайте, вообще про все радиошоу вам рассказал. Короче, вечер будет максимально интересным и музыкальным. Будьте вместе с нами, вместе с Радио Рекорд. Ну и расскажу о том, какие треки мы послушаем уже в ближайшие 60 минут. Это будут Эвелин Рокстон, Vertigo. Баоса, Magnetic. Хьюгель, Body Drop. А прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark. И это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем решения, которые вы принимали с легкостью. В вашей жизни они происходили.
2: Вот эта красота. С легкостью пошел выбрасывать мусор и уехал с друзьями на море. Через неделю вернулся в том, в чем был одет. Супруга в шоке. Искала меня везде, но не на море. Ты вообще не сказал ей, что ли?
1: Это вообще, это чисто пацанский движ.
3: Он уехал, да, с друзьями на море. Она такая уже ребенку говорит, типа, ну такова судьба. Хорошо, что не за хлебом.
1: Он возвращается. Он отдохнул, загорел.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Евроактив со ссылкой на источники. Будапешт отказался одобрить открытие второго и третьего переговорных кластеров, уточнив, что Киев должен сначала выполнить соглашение о правах этнических венгров. Цифровой рубль постепенно будет входить в практику пользования в России, заявил глава ВТБ Костин на Восточном экономическом форуме. За криптовалютами в мире будущее – другое дело. За какими? – отметил он. Мужская сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по водному поло 4-4. Встреча завершилась со счетом 3-0. В следующем матче российские ватерполисты 3 сентября сыграют против команды Мальты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: «АТ-Банк». 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАСТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АТ-Банк» 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки 100 пудов синие, вот хочется в это верить.
3: Кто-то пришлите фотки, кто снимал Лебедева на пляже в Анапе.
2: Кто это, другие дизайнеры?
3: Знаю. На съезде дизайнеров в Анапе. Дизайнер.
2: Там, кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера ровно, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, как всегда, вместе с тобой, дорогой наш слушатель. Мы будем обсуждать разные новости, так что готовься. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, если к двум приличным и очень позитивным девушкам, сидящим в кафе и мило беседующим за столиком, вдруг подтянет голый мужик и начнет мочиться прямо на их столик, а они при этом продолжат говорить о погоде, о гороскопах, о борьбе с выгоранием и о личных границах, делая вид, что не замечают, как рядом с ними мочится голый мужик, то это и будет вам современное, ориентированное на позитив, российское музыкальное радио, которое всегда сосредоточено на обсуждении разной милой чепухи и никогда не замечает и тем более не обсуждает что-то действительно важное. Мы, на самом деле, небольшое исключение, хотя и не говорим про погоду и гороскопы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россельхознадзор попросил россиян не приносить кур в МФЦ для регистрации. С 1 сентября постановка домашней птицы на учет и ее маркировка стали обязательными, если в хозяйстве содержится больше 10 особей. Некоторые россияне решили, что теперь придется предъявить сотрудникам МФЦ всех кур, уток и гусей. Однако в ведомстве пояснили, что личное присутствие птицы для оформления не обязательно. Специалист ветслужбы сам придет на подворье и оформит все на месте.
2: Для оформления не обязательно, я не понимаю, то есть не обязательно, но желательно, да? Ну, поэтому, видимо, и приносят, знаете, на всякий случай. А вдруг все-таки попросят курицу лично. Поэтому, знаете, лучше, конечно, так сказать, от греха подальше предъявить, да? А вдруг еще, мало ли, поэтому даже лучше с петухом.
1: Ну, так, конечно, показать. Так надежнее. А то вдруг там, знаете, какая-то волокита какая-то начнется там, когда лично, да, вот как бы там в реальном времени просишь своего гуся и хвастаешься им там. Это же как бы хорошо.
2: Курица, курица.
1: Нет, там куриц, гусей, нет. Всех птиц.
2: А гуся тоже?
1: Всех птиц. Даже, на секундочку, страуса. Это закон касается страусов. Если больше 10 страусов, то там это указано четко. Кур, гусей, уток, страусов, как бы вот.
2: Серьезно? И гуся вот даже вот
1: да?
2: До этого?
1: Да, нужно показывать гуся.
2: Я ничего.
1: Вы не обязательно показывать в МФЦ.
2: И они реально приносят гусей, куриц в МФЦ. Я просто не понимаю, зачем? Они думают, что, значит, надо будет показать гуся и курицу, да? Нужно будет показать, что курица честная, да, что не угнанная, что гребень не перебит, да, что ВИН-номер на яйце не перекрашен, что куриные какашки тоже в порядке, что курица не угнана, наконец, в другом регионе.
1: Да, вот поэтому самые осторожные люди держат меньше 10 куриц, потому что до 10 вообще можно анархия, можно не регистрировать, как бы, просто.
2: Что они думают, что их могут попросить сделать с курицей в МФЦ? Может, они думают, что попросят курицу что-то сбацать такое? Там, типа, ну-ка, прикинься, там. Или что?
1: Ну, курица ли это, проверить надо. Потому что, знаете, может быть, что-то другое ты скрываешь. Как
2: бы. А, петушка, например, да. Ну, послушайте, я как это просто, я настолько, первый раз, я просто даже не знал, ну, во-первых, не знал в принципе,
1: а это только сейчас начало действовать, с 1 сентября.
2: Я понял, но как это происходит физически? Если они, то есть, прямо входят в МФЦ со своими курями, что ли? Вы знаете, вообще там просто в МФЦ, ну, помимо, там же, ну, там всякие бумажки, документы, там загранпаспорта получают. И тогда это что значит? А это значит, что это для нас не очень хорошие новости. Это означает, что процедура получения загранпаспорта у нас усложняется еще больше. Потому что теперь на него может случайно насрать курица.
1: Ну, всякое бывает.
2: А потом ходи, оттирай, да?
1: Курица скотина тупая, она как бы не собака, ее не приучишь какать в нужное место и в нужное время.
2: Да, или, знаете, еще хуже, может быть, там же кто-то фоткается еще на МФЦ. Может быть, на фотку случайно попадет вместо тебя петух.
1: Ну, тут надо разбираться, да. Тут же еще, знаете, у этих птицеводов еще один очень такой вопрос назрел. Они задают его, психуют. Ну, как бы, курица такой, ну, как бы, там, актив такой ликвидный. То есть, там, зарезал, там, да, сварил, там, бульончик, там. Нужно ли, как бы, заявлять, что ты забил курицу или задушил гуся? Вот как-то вот...
2: Конечно. А ведь почему они приносят... Ведь, смотрите, там было сказано, в ведомстве пояснили, что личное присутствие птицы, значит, для оформления не обязательно. И что специалисты там приедут и оформят все сами, на дом, да, или куда там, на подвал. Воли. А у меня ведь, а люди это делают, знаете почему? Ведь объясните мне только одно, почему вот так же нельзя поступить с автомобилем? Ведь люди приносят этих куриц в МФЦ, вероятно, проецируя на эту процедуру вот эту учет и ситуацию с постановкой и снятием на учет автомобиля, то есть, который нужно обязательно привезти, собственно, да?
1: Ну, предъявить, что?
2: Да, предъявить, чтобы там номера поменять, там документы и так далее. Объясните мне, почему петуха в МФЦ не обязательно, а авто обязательно? Это неправильно.
1: Но то только было бы очень много. Приезжайте специалист по каждому пчиху твоему, там, к машине, к курице, к гусю, к страусу.
2: Конечно, почему как гусю приезжают, а к машине? Нет, ребят, надо депутатам приравнять автомобиль к петуху.
1: Такие автомобили у нас уже есть.
2: Это какие?
1: Такие, знаете.
2: Ну, а, такие петушины?
1: Такие.
2: Да, водители, вы имеете в виду. Но мы про автомобиль. А, или не про, вообще не про автомобили. Нет, дело бог с ними, с автомобилями, даже бог с ними, с курицами, хотя я их люблю значительно больше, чем последние железяки. Вопрос же в другом, ребята. Так или иначе, сейчас мы, слава богу, мы живем в этом времени, возможно, очень много минусов, но есть безусловные преимущества. Все абсолютно упразднено. Там половину всех бумажных процедур ты можешь сделать онлайн. Но! Не все. Иногда нужно идти в МФЦ, чтобы это... Кстати, что там?
1: Международная федерация цвёрки.
2: Цигарки.
1: Цикало.
2: Что там?
1: Кстати, вот мы столкнулись с первым вопросом. С первой проблемой надо разбираться.
2: Вот, международная МФЦ там. Только, пожалуйста, не надо нам это переводить, тут писать, помогать. Вопрос не в этом. Вопрос вот в чем. Ты же так или иначе связан с какими-то документами. Ты их оформляешь, переоформляешь. Что-то продаешь, что-то покупаешь. Налоговое, шмалоговое. Случаи в МФЦ. И не только где еще, на госуслугах.
1: Конечно, госуслуги, да, конечно, это все вот как бы какие-то истории поучительные. Может быть, какие-то там советы дельные по юзанию госуслуг,
2: МФЦ. Да. Потому, принес что... я петуха с индюком на это, в МФЦ. И началось. Что?
1: Да все посыпалось там.
2: Что, ну,
1: на цикалах.
2: Ты понял? Да ты понял, все, опытный человек, обсудим в народных новостях.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Из госуслуг не будут делать ТикТок, заявил вице-премьер Григоренко. По его словам, сегодня такая идея может казаться за гранью, а послезавтра уже стать нормой. Государство должно быть вариативным, добавил чиновник.
2: А вы что-нибудь поняли? Я просто так немножко прифигел.
3: А что не так?
2: Нет, ну тут как-то все навалилось. Из госуслуг не будут делать ТикТок. Государство должно быть вариативным. Нет, это очень познавательно. А что это все значит?
3: Ну, слушайте, что бы это ни значило? Вы что, против того, чтобы государство было вариативным?
2: Нет, конечно, совершенно за, абсолютно. Всеми этими государствами, своими руками и ногами. Но подождите, значит, из госуслуг не будут делать ТикТок. Государство должно быть... Ребята, из госуслуг не будут делать ТикТок. Я вот так задумался, это хорошая новость и плохая. А главное, а что, собирались?
3: Тут странная штука, смотрите. Вот что сказал уважаемый вице-премьер. Он сказал, что сегодня такая идея может казаться за гранью, а послезавтра уже стать нормой. То бишь, это ему в голову, видимо, пришло, что, а может быть, кто-то хочет сделать из госуслуг ТикТок?
2: А могло же, ну теоретически, да, могло же кому-то прийти в такое.
3: Сегодня это за гранью, а послезавтра уже норма. Как бы, нет, государство должно быть вариативным. Добил он, как бы.
2: Да, последний гвоздь, да, в эту кружку.
3: Лозунг же отличный, потому что помните, раньше был такой лозунг в позднем Советском Союзе?
2: Да.
3: Экономика должна быть экономной.
2: Конечно, государство вариативно. Но подождите, давайте разберемся. Из госуслуг не будут делать ТикТок. Значит, окей, значит, действительно кто-то, возможно, собирался. Какой-то нехороший, какой-то или очень инициативный, скажем,
3: возможно,
2: мягко.
3: Возможно, он, премьер-министр, сработал на опережение.
2: Да.
3: Чтобы у вас мысли такого не возникло.
2: Но все равно. Но вот, извините за глупость, но вопрос, а что это значит? Что значит из госуслуг, что значит госуслуги, из которых сделали ТикТок? Это что значит? То есть на госуслугах типа будут видосики, и там на ТикТоке много разных видосиков. Знаете, вот там популярные видосики там со всякими фриками, всякие челленджи там, где жуют какашки там. Был такой челлендж, я видел, назывался «Клей на волосах». Это, знаете, когда проводили такие эксперименты с укладкой, где вместо лака, значит, на башке использовали строительный суперклей. А вот этого на госуслугах не будут делать.
3: Но подождите, я там много еще полезного контента, обучающего. Я вот видел буквально на ТикТоке, буквально позавчера, человек показывал и рассказывал очень понятно, как плести лапти.
2: А этого не будет на госуслугах?
3: Вот серьезно, правда, дайте такое.
2: Нет, послушайте, только и этого не будет на госуслугах? А может, как раз это стоит сделать?
3: Да, он такой классный, такой, очень такой в стиле госуслуг, он такой бородатый, в косоворотке такой, знаете. Вот, вы не знаете, как плести лапти, я сейчас вас научу.
2: Нет, секунду, а что еще в стиле госуслуг?
3: Такой солидный. Такой, не просто какой-то шнырь.
2: Ну и потом плетет не какую-то гадость, а наши лапти. Если бы он плел кроссовки,
3: Абибас, да.
2: Это плохо. Да-да, а это все-таки как куда не шло. Ну, ладно, хорошо, тут разобрать. Конечно, плохо, что, может, не будет этого на госуслуг, но что он еще сказал? Государство должно быть вариативным. Вы знаете, что бы то ни было, я согласен. Вы согласны, что государство должно быть вариативным?
3: Я просто с языка снял. Знаете, когда мысль как бы теряешь? А, точно, как вариативным!
2: Я бы даже сказал вариабельным. И дифференцирован. И знаете, а может быть, не побояться и сказать, государство должно быть модульным.
3: Ну, это вот вы пока подождите.
2: Давай, может быть, это рано.
3: Не гоните еще раз. Батьки, да.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Внесенный в перечень экстремистов и террористов Дуров заявил, что классическое школьное образование устарело на десятилетия и плохо подходит для текущих реалий. Основатель Telegram рассказал, что не ходил в 4 класс, а в 16 лет уже учился в университете. По его мнению, в эпоху ИИ школа стала чистым атавизмом, который прививает рабство и апатию. А будущее образование за дестандартизацией и свободой выбора.
2: И стало атавизмом, который прививает рабство и апатию. А я не понял. А Дуров не ходил в 4 класс из-за искусственного интеллекта?
3: Не ИИ прививает апатию.
2: Школа стала чистым атавизмом из-за ИИ. Да? И я так понимаю, что Дуров не ходил в 4 класс исключительно из-за искусственного интеллекта. Видимо, у него уже в 4 классе был такой первый, знаете, маленький искусственный интеллект. Ему сейчас сколько? Там 40 или 41, не помню, что-то 40, по-моему, ну, плюс-минус. Значит, если 40 там родился, значит, в 84-85, да, значит, в школу, значит, пошел, ну, там, обычно в 7 лет, да, значит, где-то это 91-й год, значит, первый класс 91-й год, четвертый это 95-й. То есть Дуров уже в 95-м познал радости искусственного интеллекта. А на чем он у него был? На телефоне Моторола или вот прямо на барсетке, может?
3: На факсе, может. На пейджере, да.
2: Факса ИИ. Но потому что, если, как он говорит, только в эпоху ИИ школа стала чистым атавизмом, который прививает рабство и апатию, значит, тогда почему он не ходил в 4 класс, когда ИИ в помине не было? Или, может, он имеет в виду, знаете, искусственный интеллект, может, он имеет в виду фильм Стивена Спилберга «Искусственный интеллект». Он, правда, в русском переводе называется как-то там по-другому, типа искусственный... Ну, называется AI, Artificial Intelligence. Собственно, он так и называется, да, по-английски. Значит, он как раз вышел, может быть, в то время примерно. Какой искусственный интеллект он имеет в виду?
3: Значит, смотрите, все гораздо тоньше. То есть сейчас, в эпоху искусственного интеллекта, все школьное образование стало атавизмом, да, как бы там, и что там, про рабство, я уже не помню, вот так вот его. Какое рабство? Ну ладно, бог с ним. Но, а уже тогда, в 90-х, если вы правильно подсчитали, 4 класс стал атавизмом, по мнению этого признанного экстремиста.
2: Да, но почему? Тогда вопрос. Да, действительно. Но почему он не ходил именно в 4 класс? То есть, смотрите, то есть он ходил в 1-й, во 2-й, в 3-й, там, в 5-й, в 7-й, а в 4-й не ходил. Как так вышло? То что случилось? Почему? То есть, что сейчас стало? Может быть, он забыл про 4 класс? Знаете, так, блин, совсем вылетело из головы. У меня же был 4 класс, вспомнил он. Нет, в июне,
3: на это например. Есть мамка, батя на это есть.
2: Или что? Или, значит, получается, что он 4 класс прогулял. Даже я так не прогуливал классами. В чем дело? Почему именно 4-й стал?
3: Вот, кстати, очень странно. Вот я сейчас вспоминаю, как бы, с высоты прожитых лет. 4-й класс мой самый любимый класс за всю школу. Да? Я тогда был на пике формы. То есть всего, как бы, да. То есть был идеальным школьником, как бы. Дальше там по наклонной
2: покатился. И до этого, да. Да, кстати, у меня примерно так же.
3: А вот что не так?
2: Вот и вопрос, Маша. Если Дуров говорит, что школа — это рабство, что же он прогулял только 4-й класс? Могу прогулять все 10, то есть всю школу. Что за история? Непонятно. Но еще более непонятно было сказано. В 16 лет он сказал, да, я уже учился в университете. Тут я тоже не понял, как так вышло, что в 16? Обычно в то время, по крайней мере, сейчас я не знаю, там, ну, в университет самое раннее, там, с 17 лет поступали, да?
3: Ну, как школу закончили.
2: Ну, да, то есть школа там еще... То есть это, может быть, все потому, что он прогулял 4-й класс?
3: Да, он проскочил 4-й класс сразу в 5-й. Хоба-хоба, универ.
2: А может, ректор университета тоже не любил 4-й класс и взял его экстерном. И что там, как так вышло, что 16 лет? Я понимаю, если бы он сказал, я в 16 лет уже отсидел. Вот так было более реально. Обычная история.
3: Школу жизни такую познал. Да,
2: значит, и он, значит, Дуров заявил, что классическое школьное образование устарело на десятилетие и плохо подходит в эпоху ИИ. Так я не очень понял. А он что предлагает? Не учиться, значит, не получать систематическое образование, а просто спрашивать все у искусственного интеллекта.
3: Ну, получается так.
2: Да, и это правильно. Ну, а зачем знания? Просто спроси у GPT-чата там, да? И, а скажи, пожалуйста, а ветер дует от того, что деревья качаются? Да, а можно ли сидеть на облака? Или что там еще спрашивают? А правда ли, что небо может упасть на землю? Все, и ответил, все узнал, и диплом о среднем образовании.
3: Ну, есть одно но. Да. А как быть с физрой? которая в школе как бы...
2: А что, и нельзя спросить про физру? Особенно про физрука. И даже видео показать. Слушайте, я вот так, как Дуров, рассуждал как раз-таки в школе. Там, что школа отстой.
3: В четвертом классе.
2: Да, и как раз где-то в четвертом классе. Но он, похоже, не просто прогулял четвертый класс. Что-то с ним там случилось. Он как-то застрял в четвертом классе.
3: Если он не был в четвертом классе, он был где-то в другом месте.
2: А что это за место? Что там за место? Вот это очень важно. Может быть, это, в этом весь секрет?
3: Да, как бы, вот мы все если бы знали,
2: а где... вот вы представьте, вот вы не в четвертом классе, а куда бы вы пошли?
3: Я вообще не могу представить, как бы, без четвертого класса это просто, как бы, ну, как бы, просто трагедия, горе.
2: Без четвертого просто пятого нет, потому что как пятый, да?
3: А всего там шестого, седьмого?
2: А как? Может быть, в этом весь секрет? Может быть...
3: Может, отправить его в четвертый класс?
2: Думаете, справимся сейчас.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Российские дебаты перед выборами в 2026 году вышли на новый уровень. Кандидат от партии «Прямой демократии» Алексей Чернов закончил отвечать на вопрос за 25 секунд, а потом еще 35 секунд молча стоял перед камерой. По словам Чернова, в голову ему больше ничего не придет, поэтому он просто дождался окончания отведенного времени. На других дебатах ВГТРК ситуация оказалась еще проще. Туда вообще не пришел ни один кандидат в депутаты.
2: Ну и правильно. Это же вам выборы, а не базар, в конце концов. Что там дебатировать? Просто выбери и все, как бы без этого всего. Что базарить-то понапрасну? Все и так понятно.
3: Дорогущее время в эфир у телевизора звать. Они бы могли там рекламу поставить какую-нибудь там, какого-нибудь банка там.
2: Да просто, может, какой-то даже пацаны сериал. Значит, что там кандидат от партии «Прямой демократии»? Значит, закончил отвечать на вопрос, да, за 25 секунд, а потом еще 35 секунд молча стоял перед камерой. По словам депутатов, в голову ему больше ничего не придет, поэтому он просто дождался окончания. Слушайте, ну, в голову больше ничего не придет. Знаете, я вам что скажу, это отличный депутат. Видите, вот как человек хорошо знает свою голову. Он знает точно возможности своей головы. Он честен, да, то есть без лишних иллюзий. Знает, что его голова устроена так, что больше в нее ничего не придет.
3: Честно об этом признается.
2: Абсолютно.
3: Потому что, понимаете, политик там старой закалки, там даже не зная никакого ответа, ни на какой вопрос, он бы там лил бы воду. Там,
2: конечно.
3: И последовательно, потому что честный. Смотрите, там, да,
2: да, вот, и честный.
3: Чего случит история там, да, вот.
2: Да, просто бла-бла-бла. И правильно, значит, не в голове его сила. Да,
3: а может, знаете, вот просто такое выражение, камера любит вот лицо. Он стоял 35 секунд, стоял на камеру. Знаете, вот говорят, что человек,
2: да,
3: вот,
2: да,
3: если,
2: да,
3: когда камера не любит, короче, в жизни вроде красавчика,
2: просто, знаешь,
3: на камере нет.
2: Как бы, да? Телегеничный, да,
3: да, вот,
2: просто.
3: Да, вот такой, стоял такой.
2: И хочется так проголосовать. Вернется,
3: так, как бы,
2: но, то есть, значит, как это было? То есть он, значит, как, значит, там, значит, он, знаете, видимо, он таким образом, вот этого ведущего, или кто там был, да, он его таким образом просто предупредил. Типа, в голову мне больше ничего не придет. Осторожно, играйте с огнем, да, если еще что-то спросите.
3: А
2: да?
3: Если придет, то придет такое, что лучше бы не приходило, да? Лучше бы вам не знать о том, что ко мне придет в голову.
2: Да, ну и что там было? Это кандидат от партии «Прямой демократии». А у нас и такая есть, «Прямой демократия». То есть, видите, у нас есть демократия прямая, есть кривая, да? То есть, вот, смотрите, у нас ЛДПР — это либерально-демократическая партия, да? То есть, тоже демократическая. То есть, это там не совсем прямая, да?
3: Ну, знаете,
2: такая, если прямая... Такая, чуть-чуть извилистая, не в лоб, да?
3: Да, если есть прямая демократия, то есть демократия с пересадкой.
2: Знаете, не прямая. А это прям прямая, не в бровь, а в глаз, да? Ну, будем знать. Ну, и он действительно эту прямоту проявил. Прямо 35 секунд молчал без этого всего, да? Без этого. И, значит, закончил. Знаете, я же скажу, на самом деле депутат действительно не просто честный, да? Ну, а действительно, а что говорить? Ведь все и так давно все понимают. Это же, помните, как классика советского анекдота, когда человек на Красной площади разбрасывает, значит, листовки, его там КГБшник скручивает, значит, везет, смотрит, листовки пустые. И спрашивает, а почему они пустые? Отвечает, а что писать-то? И так все понятно. Так вот этот депутат мог вообще взять эту мудрость на вооружение и прийти на дебаты с пустой листовкой. А лучше вообще с пустым плакатом. И, может быть, многие за него проголосовали.
3: А вот тут вот аккуратнее надо быть, потому что прецедент уже был давно, когда, может, больше 10 лет назад, когда вышел какой-то такой митинг, какой-то такой пикетчик с пустым плакатом. И вопросики к нему появились.
2: А, серьезно?
3: Охранители, да,
2: давайте, ну, он же был не депутатом.
3: Не, конечно.
2: Вот, а я говорю, что депутат, да, это пустой, большой пустой плакат. Ну или маленький. Ну или хорошо, ладно, пускай не пустой. Ну хоть что-то написано чуть-чуть такими маленькими буковками. Такими, может быть, там несколько, три буквы там максимум.
3: Ну, а что-то
2: пу-пу-пу. И 35 минут тишины. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: вас, кто считает, что они не настолько дураки, чтобы радио слушать. Для вас, дорогие наши не слушающие, а пишущие радиослушатели, вы, как всегда, тут написали кучу всего для чего. Правильно, для того, чтобы мы все это почитали в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, тут у нас было целых две новости. Первая о том, что россиянам не нужно, не обязательно приходить в МФЦ со своими курями, своими гусями и страусями, чтобы их регистрировать. Приедет специалист и все зарегистрирует. Потому что новые правила сейчас действуют с сентября о том, что если у тебя больше 10 кур, то нужно как бы регистрировать их в МФЦ. И вторая новость о том, что заявили как бы большие люди, уважаемые, что не дадут сделать из госуслуг ТикТок. Вот не дадут, как бы. Потому что это за гранью, вот точно эта цитата.
2: А из ТикТока госуслуги, это уже посмотрим.
1: Но нет, вопрос-то в чем? Да, вопрос в том, вот есть здесь такие серьезные как бы нововведения в нашей жизни, да, которые уже стали как бы обыденностью. МФЦ, госуслуги. Как ты с ними взаимодействуешь? Как ты вот ходишь в МФЦ, не ходишь? Какие-то случаи, что с госуслугами, какие-то истории поучительные, может быть, какие-то дельные советы? Потому что, ну, я вот не до конца разобрался ни в МФЦ, ни в госуслугах. Для меня это такой достаточно темный лес, как бы. Мне тревожно туда заходить, как бы, да? В госуслуги заходить виртуально, а в МФЦ реально. Как бы я так по краешку, по краю прохожу, знаете?
2: Я не очень понимаю.
1: Расходимся краями.
0: Это как? Научите. Как в МФЦ зайти по краю?
1: Нет, ну это как-то вот...
0: Между ТикТоком и МФЦ, да, где-то?
1: Мимо МФЦ. А, кстати, вот по поводу мимо МФЦ. Вот такая вот история связана с МФЦ. Проходя мимо МФЦ, я остался без шляпы из-за дуновения ветра. Понимаете, какие есть скрытые угрозы.
0: И это только ухудшает вашу фобию, да?
1: Да, конечно. Я не просил.
0: Нет, ну тут еще важно, конечно, без какой шляпы. Потому что, ну, если там сдуло, это еще куда ни шло. А если действительно проходил мимо МФЦ нормальным мужиком, а раз, и шляпы нет. Это уже совсем другой страх. Не правда ли, господин Кривов?
1: Нет, только...
0: Не с этим ли связан ваш страх МФЦ? Что пришли в МФЦ, а ушли без шляпы совсем?
1: Да нет, вот теперь эта фобия появилась после этого сообщения. Так, ну вот, что по поводу МФЦ. Помню ситуации, когда пьяный дед пытался пройти вне очереди. Орал, что ему нужно выписаться. Мужик сделал ему замечание, а тот его послал на. В итоге дебоши раскрутили и вывели. И вот такие тоже случаи пугают.
0: Нет, знаете, природа любого страха – это непонимание, непонятка, неясность. Так давайте эту неясность разберем. Конечно, вот как вы сейчас прочли, это действительно страшно. То есть еще раз, прочтите, пожалуйста, сообщение. Вот,
1: Помню ситуацию, когда пьяный дед пытался пройти вне очереди. Орал, что ему нужно выписаться, мужик сделал ему замечание, а тот его послал.
0: Стоп! Вот это самое главное. Мужик сделал ему замечание. За что? За то, что он хотел выписаться?
1: Без очереди выписаться.
0: Это просто выписаться. Это большая разница. То есть, может, сейчас вы что, хотите выписаться? Вам еще жить там дожить? Да. Вы что натворяете?
1: Нет, лучше впишитесь.
0: Вписаться, да. И вот он вписался. Ну, без очереди, ну, послушайте, это действительно, ну, да, к сожалению, очереди у нас еще остались. Не все онлайн, хотя уже там чуть ли не 80% сделок, там, всех этих бумажной фигни можно оформить онлайн. Но еще есть. В МФЦ, кстати, например, паспорт тот же, ты не можешь полностью онлайн сделать.
1: Ну, конечно, его же нужно получить.
0: Конечно, как-то. Так вот, очередь. А раз есть очереди, значит, туда все время перед тобой пытается кто-то влезть. Но! Нужно ли так реагировать? Ну, а если действительно деду нужно было срочно кровь выписаться? Да. Бывает же такая ситуация у вас, Кривов. Он прям хочет, нужно выписаться, ну вот так, прописаться. В смысле, это выписаться.
1: А типа, хата горит, нужно срочно выписаться.
0: Так она не горела совсем. Ну, может, бегу, но что же осталось?
1: Там выписываться будет не из чего.
0: Так что можно же пропустить иногда.
1: Тем более, да.
0: Да, надо просто просить. А вы выписываешься как?
1: Куда?
0: Зачем? Да. Откуда? Слушай, сколько?
1: Нельзя же выписаться и никуда-то не вписаться.
0: Да, конечно. Да? Раз выписался, покажи, куда собираешься вписаться.
1: Вот еще такая история. По поводу МФЦ. Помню, у нас МФЦ был на первом этаже торгово-развлекательного центра. И рядом с магазином женского белья. Так пикантно было. Рядом документы всякие. А тут же трусики, лифчики розовые. Топчик! Жаль, что МФЦ закрылось, а белье до сих пор на том месте продается.
0: Вот это действительно важно. А вот скажите, Кремов, а вот такое я бы сказал, опасное соседство МФЦ с нижним бельем
1: вот
0: женским.
1: Вот смотрите, мы же как бы постоянно в жизни встречаемся, ну, проходим мимо магазинов женского белья. Ну, вы же какие-то извращуги, да? Мы не пялимся на них. А вот когда на контрасте, да, МФЦ, что-то вот щелкает, контраст, да?
0: Да, да. Нет, конечно, для это работает в пользу женского белья. Потому что МФЦ, очередь, дед пытается пролезть напряжение. И ты хочешь расслабиться после этого. Ты идешь в магазин женского белья, даже если оно тебе не нужно, да, господин?
1: Мне не нужно. Вообще не нужно.
0: Я просто... Но это хорошо для женского белья, для этого магазина, но не для МФЦ, правильно?
1: Ну, как бы, да. Поэтому МФЦ...
0: Да. Оно закрылось, оно давление, не выдержало этой конкуренции. Потому что, в конце концов, люди думают, да, это МФЦ, там столько стресса, проблем, это все время, это бега... А в женском белье...
1: Тихо. Пахнет вкусно.
0: Спокойно. А бывали случаи, когда сначала зашел в магазин женского белья, прикупил, надел сверху и зашел...
1: И выписался. А чего же, сейчас уже можно и выписываться.
0: Знаете, я почитаю. Знаете, вижу очень много вопросов. И должен сказать, Кремов, не последнюю значимость среди этих вопросов занимают вопросы вам.
1: Так.
0: Вот человек задает вам вопрос. А Кремов когда был в МФЦ?
1: Ну, я же тут сказал, что как-то краями ставят пора.
0: Нет. Это все отговор. Давай-ка прямо вот. Когда последний раз был в МФЦ? В глаза смотри.
1: Я последний раз был в МФЦ? Да никогда.
0: А как? Вот вы задаете людям вопрос про МФЦ, а сами никогда не были? Сапожник без сапог?
1: Ну, вот я хочу научить, тебя научили.
0: Нет, ну, объясните, вот я был в МФЦ, и не раз, ну там, я был, по крайней мере, там раз 10, получая загранпаспорт. Какие-то справки, где вы получали загранпаспорт?
1: Вот раз был, да. А? Да, вот один раз был.
0: Один раз в МФЦ?
1: Да.
0: Ваши воспоминания? Самое...
1: Ну, вот. Слушайте, ну там как-то все в тумане все было, знаете, там фотки нужно было сделать.
0: Женское белье,
1: там, да,
0: помните?
1: Да, заплатить за это вот как бы налог. Там.
0: То есть ничего такого особого?
1: А нет, он не жаль женским бельем, он просто на улице. Да там булочная. Почта России.
0: В МФЦ? Что-нибудь помните?
1: Да вот в тумане, вышел паспорт как бы. То есть два раза зашел.
0: А вот как так получается? У вас в тумане полный блинк, а там вот людей столько историй.
1: А может быть, мое подсознание вытеснило эти воспоминания, знаете, чтобы не помнить. Как бывает, не помнишь.
0: А, то есть что-то такое произошло?
1: Что да. Блок у меня стоит, блок на эти воспоминания.
0: Что же там?
1: Что было, но остается
0: в МФЦ. Вот, кстати, следующий вопрос. Кремов, там, когда последний раз снимал штаны, не связаны ли эти вещи?
1: Ну, как-то, вот. А хотя вот тут написали, в МФЦ без штанов не пускают.
0: Ну, хоть что-то прояснило.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Маленькая грудь победила официально. Бразильские ученые провели масштабное исследование и выяснили, какие формы и размеры груди люди считают наиболее привлекательными. Больше половины опрошенных выбрали небольшой или средний размер, но с хорошей симметрией. Мужчины и женщины практически солидарны во мнениях. Сосок в центре, небольшая или средняя грудь и симметрия.
2: Сосок в центре? Слушайте, ну да, это, в общем, даже неплохо, когда он в центре. В любом случае, это лучше, чем когда сосок снизу. Знаете, как говорят, сосок под низом. Да, так,
3: сосок получишь? В центре, я
2: заметил. Да, а где он еще может быть? На окраине, что ли? Знаете, как шушары, что ли? Шушары сосок?
3: Ну, бывает смещенный сосок, бывает блуждающий сосок. Знаете, как блуждающая почка там.
2: Я просто не
3: понимаю. Он в центре отвернулся, повернулся, а он уже сбоку.
2: Да. Хопа! Только глаз на глаз, за соском. Где он бывает? На лбу, что ли? Бывает сосок на лбу, кстати?
3: Ну, это называется бородавка. Если мы про вас говорим.
2: Ну, на лбу согласен, это как-то совсем модерново. Даже для зумеров. Лучше все-таки, как у бабушек, по центру.
3: Сейчас
2: что-то и сосками не так. Они где-то уже не по центру. Я не знаю, что такое еще. Знаете, вот реально, как будто ты просто попал на другую планету. Там зумеры, все, что они делают, это как будто не здесь, не на Земле. Еще и сосок не по центру. Понимаете?
3: Кстати, по поводу бабушек поправлю я вас.
2: Да.
3: У бабушек, по большей части, конечно, бывают какие-то счастливые исключения, сосок снизу, где-то в районе пояса.
2: Но это вместе с грудью. А бывает так, что грудь внизу, а сосок остался там же, по центру.
3: Грудь уехал, застрял. Остался? Нет.
2: Но, значит, чего, в чем новость? Значит, маленькая грудь, как было сказано, официально победила. Да, что там бразильские ученые провели масштабное исследование и выяснили, как формы и размеры груди люди считают наиболее привлекательным, победила маленькая грудь. То есть, значит, что ж получается? Получается, что наши женщины что, зря старались, что ли? Что они зря силиконили, подкачивали, надували, да? Что теперь, что все обратно сдувать, что ли?
3: Да, и сосок вертать да. В середину.
2: А силикон куда? Нет, силикон, конечно, можно пустить на сосок по центру. Да, из него можно же слепить хороший такой добротный сосок. Четко в центре, да?
3: То есть уже второй сосок будет?
2: Ну, нет, чтобы он был в центре. Ну да, чуть смещенный. Можно, конечно, просто из пластилина, но чтобы не пропадать, да, добру. Но, знаете, я вот что скажу. Значит, дорогие наши красавицы, и силиконовые в том числе, не расстраивайтесь. А что, вот маленькая грудь победила, а вы зря делали большую. Это же бразильские исследователи сисек, правильно, кто бы они ни были?
3: Давайте, которые мы видим в роликах про карнавал. А я рева! Такие пляжи. Платформы движущиеся.
2: Это они исследователи
3: в перьях такие.
2: Это исследование бразильское. А в Бразилии, естественно, победила маленькая грудь, потому что им там на грудь вообще наплевать. Им там в Бразилии вообще важны не сиськи, а попа. Они там, насколько мы знаем, одержимы задницами, поэтому они большие такие, да? И поэтому и сосок по центру, на самом деле, их интересует только если он копчик.
3: Не на попе. Это важно. Тоже запишу как-то себе.
2: Чего там записывать? Нарисуйте, что у вас сосок на заднице нарисован. Чего, блин?
0: Крем-хруст-шоу.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Бластер Джакс. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Россияне массово впадают в депрессию. Признаки расстройства выявили почти у половины жителей страны, выяснили исследователи Института психологии РАН. У 36% при этом зафиксировали высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики. Ученые связывают ухудшение психологического состояния с пессимистичным ожиданием по поводу экономики и замедлением роста доходов.
1: О, прямо ученые? А для этого нужно быть ученым? Я, честно говоря, думаю, что для этого достаточно быть просто трезвым, нет?
2: Ну, когда ученые заявляют ученые, теперь да. Уже официально.
1: А, окей. Причем,
2: РАН.
1: Ну, конечно.
2: Психологии РАН.
1: Не хухры-мухры. Пессимистические ожидания по поводу экономики и изменения роста доходов. С этим связано. А я не понял, у нас что? Столько россиян стало меньше смотреть телевизор? Потому что там же это называют не замедлением, а отрицательным ростом. А это какой-никакой рост, да, и никакого пессимизма. И, кстати, давайте и пессимистические ожидания тоже называть корректно. Не пессимистические ожидания, а отрицательно-оптимистические.
2: Альтернативно-оптимистические.
1: Ну, или так. Значит, что там россияне массово впадают в депрессию? Значит, ученые связывают с ухудшением психологического состояния и ожиданием по поводу экономики и замедления роста доходов. То есть, вот они впадают в депрессию, прямо так и рассуждая, да? То есть, там, ты что такой депрессивный? Да, у меня просто пессимистические ожидания по поводу экономики и замедления роста доходов. Или, может, они все-таки выражают это как-то более кратко и емко. Пи, там этот, сец.
2: Например. Еще и лету кирдык.
1: Послушайте, пессимистические ожидания. Ну, ребята, а когда у нас в России были не пессимистические ожидания? У нас вся история... Это пессимистические ожидания. Смутное время, да, там голод, гражданская война, пессимистические ожидания те еще.
2: Семибоярщина.
1: Да, эпоха Петра, там ломка всего этого традиционного уклада, пессимистические ожидания были настолько пессимистическими, что было ощущение конца света и пришествия Антихриста. Потом Первая мировая война, 17-й год, там кризис, инфляция, там пессимистические ожидания от войны этой затяжной, полная потеря там веры в царизм, пессимистические ожидания. Потом период коллективизации, так сказать, там голод 30-х, ликвидация частной собственности, пессимистические ожидания. Потом застой, дефицит, там Афганистан, пессимистические ожидания, значит, от экономики этой социалистической. Потом 90-е лихие, там инфляция, гиперинфляция, потеря сбережений, дефолт 98-го года.
2: И семибанкирщина.
1: И семибанкирщина перешла в семибанкирщину. Да, кстати, действительно, надо не забывать разницу между семибоярщины и семибанкирщины. Но мы ее не забыли. Так вот, когда у нас не было пессимистических ожиданий? Поэтому, ребятки, послушайте, вот нет смысла. Поэтому вот давайте не будем. Все всегда заканчивается хорошо. Не так ли, господин Кремов?
2: Ну, разумеется, да, конечно. Все прекрасно. Ну...
1: Все всегда, конечно. Поэтому я абсолютно согласен с телевизором.
2: Новый год будет скоро уже. Осень закончится, Новый год.
1: А до этого лето.
2: А потом
1: лето.
2: Уже опять лето, да, и все хорошо, смотрите.
1: И, конечно...
2: Держитесь, что в тряпки такие?
1: Не надо, конечно. Что это за пессимистические ожидания? Не пессимистические ожидания, а просто период отрицательной эйфории.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: главного директора, которого уволили. Ну, не важно.
1: Или кого? Я до сих пор чувствую свою вину.
0: А, да? А я, кстати, ну-ка подробнее. Вы какую-то роль в этом сыграли?
1: Просто, знаете... Да. Я тревожный человек просто.
0: Вы или он?
1: Я. Я думаю, что я не так сделал? Где я накосячил?
0: Вас чувствую
1: в чем
0: вины?
1: Моя вина, как бы там?
0: Ну, давайте, ваша вина в том, что вы собрались уходить, а надо читать сообщение.
1: Ну, по поводу ваших историй с МФЦ в реальной жизни, то есть с посещениями МФЦ, и с историей с госуслугами в вашей виртуальной жизни. И вот Олег пишет. Привет. Бываю в МФЦ. Там телевизоры висят с электронной очередью. Хотя подтверждаю, да. Бывает, что очередь движется очень медленно, поэтому выключаю эти телевизоры со смартфона. Умею.
0: Не понял, что делать? Выключать телевизор?
1: Телевизор, ну, электронной очередь там.
0: А зачем он их выключает?
1: Ну, потому что слишком медленно двигается, ну, раздражает его.
0: А если их выключить, то что, быстрее
1: начнет? Создается иллюзия, ощущение, что как-то вот движется и нормально движется.
0: А реально можно выключить со смартфона все что угодно? Ну, а можно со смартфона умеет? Выключить МФЦ? Вообще,
1: нет,
0: свет, например, в МФЦ.
1: Ну, в принципе,
0: сейчас все можно со смартфона?
1: Умельцы могут, да.
0: А если выключить в МФЦ свет, то вообще будет твоя очередь, если ты первый добежишь.
1: Да, ну, правда, можно споткнуться откуда-нибудь бабку.
0: Ну,
1: да? Расшибить нос.
0: Ну, для бабки плохо, но ты-то успеешь. Нет, сначала добежать, а потом выключить.
1: А вот в случае с аналогами МФЦ, видимо, или там госуслуг в США. Именно оттуда нам пишет Константин Андреев, 37 лет, так он подписался. Он пишет, недавно зарегистрировал трейлер для лодки, как самодельный. Никто ничего не проверил, вот и думайте. Там есть какая-то тонкость, а вот реально пишут из Америки, плюс один, там у него 254 номер.
0: Понимаете, из Америки, я просто не держу. Но дело в том, что, чувак, я тебе могу сказать, то есть вначале, конечно, я тоже вместе с тобой обрадовался, а потом подумал, да нет, радоваться-то особо нечему, что тебя никто не проверил из МФЦ. Дело в том, что в Америке нет МФЦ.
1: Там можно регистрировать всякую свою движимость и недвижимость.
0: Да, но там нет. Для... МФЦ это история... Поэтому если тебя в Америке не проверило наше МФЦ, это, конечно, хорошо, с одной стороны, но с другой не так, чтобы... Потому что... Как у них, кстати, это называется? Я забыл.
1: Ну, какая-то там...
0: Называется,
1: да,
0: это,
1: ну, там кажется... все сейчас вокруг налогов закручено, да, уже так понимают все это?
0: Ну, да, но не все. Нет, там тоже есть купля-продажа, это все есть, но, кстати, онлайн в основном.
1: А он сказал, что он самодельный, у него трейлер для лодки.
0: А самодельный,
1: видимо, там не облагается налогами как-то, я не знаю, там, то есть платить не нужно. Никто этого не проверял, у него был не самодельный.
0: А кто вообще это может проверить, кроме, это не налоговая, причем тут налоговая? Ну, а, ты имеешь в виду, что типа, ну, там двигло поставил, наверное, от самолета, да?
1: Так что так, я не знаю, что там намутил.
0: И напиши нам подробности.
1: Мы же не знаем реалии вашей жизни, там, таких подробностей. Так, ну что еще? Здравствуйте, вот Елена пишет. Здравствуйте, господа. Пошел муж менять паспорт в МФЦ. Так ему дали пустой паспорт. Ни меня, ни детей, как не бывало. Резко стал холостным и бездетным.
0: Пустой паспорт? Не понял, а он пошел... Зачем он паспорт? У него что-то случилось с паспортом?
1: Ну да, или просто по возрасту, знаете, там, сколько там, 45 или
0: 25. А, ну так вот по возрасту отменили жену и детей, потом в таком возрасте уже вряд ли.
1: Да. Ну, если ему там, а он же и ни алиментов, ничего там, ни жены, ни детей. Резко стал холостой и бездетный.
0: Ой, это хорошо или плохо?
1: Ну, для него, возможно, как он считает, хорошо, а для вот Елены плохо.
0: А с чем это связано? Это ошибка или это все-таки...
1: Ну, может, он там что-то там выключил, какой-то экран там со смартфона, там, знаете, что-то намутил там.
0: А, просто в этот момент там сидел этот чувак, да? Выключая экран, он случайно отключил все остальное. Чувак, дай мне свой телефон, я схожу в МФЦ, там пару дел есть.
1: А вот еще человек пишет. Видимо, он писал какую-то историю до этого, но я уже не нашел ее. Вот он, видимо, продолжает. Был еще случай, когда меня прямо в налоговой принять хотели за выдачу зарплат в конверте. Но это даже вспоминать не хочу. Все-таки помнит, хоть и не хочет.
0: Ну, как хочешь, не хочешь. Да, да. Такое трудно.
1: Прям в налоговой принять. Как... Был еще случай. Нет. Я даже боюсь представить, какой еще предыдущий случай был.
0: А я боюсь представить другое. А что значит хотели? То есть за то, что он давал зарплату в конвертах, его не приняли все-таки? Или он тоже что-то выключил в налоговой? То есть
1: свет выключил, да? И в темноте как бы зашкерился где-то.
0: Есть какое-то предложение, которое позволяет выключить свет в налоговой, чтобы быстро, когда тебя хотят принять? Есть предложение? Дайте я посмотрю так. Приложение, вот. А, приложение, когда хотят принять в налоговой. Так, нажимаешь на... Слушайте, есть такое, да? Ну, или,
1: может,
0: это
1: может,
0: мне...
1: или это
0: мне?
1: А вот
0: это мне кажется.
1: Еще Игорь пишет, вот внесли меня, значит, в реестр контролируемых лиц и на госуслуги зайти не могу. Так и живу под контролем. Я бы

0: Любопытно слушать, реестр контролируемых лиц или РКЛ.
1: Ну, так.
0: Это специальная государственная база данных МВД России, в которой включают иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших миграционное законодательство.
1: Нет, нет.
0: Игорь нелегальный иммигрант.
1: Нет. Или его туда просто включили. Ну, по какой-то причине. Может, он легальный и не мигрант, но...
0: Зачем? А это он на госуслуги зайти не может, как бы. Ну, ошибка.
1: А это плюс или минус?
0: Ну, видимо, надо.
1: Нет,
0: а он не может.
1: А зачем нелегальному мигранту заходить на госуслуги?
0: Откуда Игорь Лекомцев, нелегальный или мигрант, приехал к нам в страну?
1: Очень много вопросов. Мы не сможем на них ответить не только потому, что у нас программа короткая, но просто потому, что она закончилась вообще. Че? Пришли уже, что ли?
0: Налоговая.
1: Пора. Да, все, мы с вами прощаемся не со всеми, а только с теми, кто не заходит на мой телеграм-канал и не подписывается, он называется. Смотрите, кто заговорил, заходите, подписывайтесь. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: На вас также тьфу, господин.
1: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. Впереди у нас 120 минут наших отжигов, так сказать, нашего отличного настроения, наших танцев, плюс вайбика всеобщего нашего, собственно говоря, под аккомпанемент рекорд-пати. Ну и, конечно, здесь мы продолжаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, конечно, делаем это вместе на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки рекорд-пати.
1: Dancing. We've lost dancing. If I can live through. We've lost dancing. This next.

what comes next will be marvelous.

0: напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки. Можно, конечно же, чтобы долго их не искать, да, в целом-то. И, конечно, найти интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, потому что является наш продолжением, да, нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: третий распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

врываться во второй 60-минутный отрезок нашей радио-вечеринки. Тем более, что новости такие прекрасные, ибо Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». А за пультом Леша Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. И все это 3 октября в Санкт-Петербурге на фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». Билеты есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Среда, все-таки до конца недели есть еще время, а значит, можно позволить себе еще немного музыки, немного хорошего настроения, и в этом вам поможет мобильное приложение Радио Рекорд с более чем 100 интернет-станциями совершенно на любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Выбирайте, добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, прямо сейчас танцуйте еще 30 минут вместе с нами на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, разумеется, тоже присутствуют. Там и персонали, и их подкасты. Все это в телеграм-канале плейлисты Рекорда. Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с Колбасным Цехом и... Русским часом. Также новое шоу «Час резидента», мои шоу «Рекорд Клаб», шоу «Рекорд Релиз», еще много-много чего интересного, поэтому забегайте, точно без музыки не останетесь, с телеграм-каналом «Рекорд», нижнее подчеркивание, «Плейлист». Далее про расписание я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя, уже в рамках «Рекорд Клаб» шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Если захотите их обсудить, то обсудим у меня в телеге, забегайте, тоже всегда буду вам рад. Если еще подпишетесь, то вообще плюс 100 баллов вам в карму, что называется. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра. Record.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью данной открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Чтобы о них поговорить, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, а прямо сейчас мы стартуем вместе с Peking Ducks, которая наконец выпускает свой дебютный альбом, который называется Paradise. Заглавный трек здесь особенно интересен, потому что это не просто очередной сингл, а центральная композиция первой полноценной пластинки австралийского дуэта после более чем 10 лет карьеры. Друзья, Peking Duck впервые собрали свой материал именно в формате альбома. На пластинке же, в свою очередь, есть и уже знакомые работы, типа Thrills, типа Let Go, типа Forever. Но Paradise задает настроение всей этой истории. Альбом у нас вышел 14 августа на лейбле Virgin Music Group. А и прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу их новый трек Peking Duck.

Funkerman и Sama Keep Up. Релиз состоялся 21 августа на лейбле Kyoto Move. Funkerman возвращается к собственной классике, но не просто выпускает старый материал заново. В основе Keep Up лежит идея его знаменитого трека Speed Up. А американская продюсерка Sama, или Сама, Сама, короче, превратила ее в современную клубную версию. Получился любопытный мост между голландским хаосом середины нулевых и сегодняшним звучанием из США, что называется, да? В саппорт-листе ожидаемо Дон Диабло и Мартин Гаррикс, Ники Ромеро, Дели Гранд и Рихаб, и презент в мае в Петротеатре в Греции в рамках

продолжаем вместе с Blondish, которая, в свою очередь, продолжает выпускать материал на собственном лейбле Mation Arts. Ее новый трек «How I'm Feeling» — один из самых свежих релизов этого проекта. Здесь же она уходит от более очевидного афрохаус направления, который очень любит, и делает акцент на вокале, атмосфере и мягком хаус-груве, что ли. Трек у нас вышел 21 августа, как я уже говорил, а расширенная версия рассчитана именно на диджейские сеты, потому как это хороший пример нынешнего звучания Blondish, клубного и при этом достаточно песенного. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Blondish, How I'm Feeling. Record.

0: Рекорд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Of Yebisa. Называется их совместное творение. Релиз у нас состоялся 21 августа на Тулруме, а вот здесь настоящий ревизит собственной истории. Yebisa впервые вышел у Марка Найта еще в 2016 году, а теперь спустя ровно 10 лет он возвращается к этому треку вместе со своим земляком Кристоф. Они не просто обновили старый мастер, это новая версия с современным продакшеном, более глубоким клубным звучанием, ну и получается интересная встреча двух поколений. Тулрум оригинальной эпохи лейбла и его сегодняшнего звучания. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Марк Найт, Кристоф Yebisa.
1: Рекорд Клаб Тим Вокс. And when you feel it, it doesn't matter where you come from.

Another Dimension. Вышел у нас релиз 14 августа на лейбле Aiden Records. Anima здесь не просто выпускает новый трек, он фактически открывает новую главу собственного лейбла Aiden Records. Other Dimension записан вместе с бразильским продюсером Volcoder, как я уже говорил, и стал первым релизом нового, ну как нового, лейбла. В звучании встречаются характерная кинематографичность Anima, да, за что мы любим, собственно говоря, итальянцы этого, и более грувовая хаос-сторона Volcoder. Сам же релиз состоялся 14 августа, а вот уже позже трек вошел в большую компиляцию Anima Digital Renaissance Volume 1. Прямо сейчас в Record Club Show еще разок. Anima, Volcoder, Other Dimension. Record Club, Team 1.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Бластер Джакс. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Шоу, друзья, вот здесь у нас, конечно, действительно интересная компания. Jarek Prongo, имя с истории голландского хауса, Chocolate Puma знают по их многочисленным клубным релизам. Аргентинец Эрман Катанео, одна из ключевых фигур прогрессив хауса, а дуэт Бригада Крю добавляют современный взгляд на этот материал. Все это у нас композиция Moving Through Your System, которая вышла на Armada Electronic Elements и относится именно к прогрессив хаусу. Длинная экстендед-версия рассчитана на полноценный клубный микс и диджейские сеты. Собственно говоря, получился трек, который соединяет опять старую школу хауса с современной прогрессив-сценой. И прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу давайте заценим эту работу. Jarek Prongo, Chocolate Puma, Эрман Катанео, Бригада Крю, Moving Through Your System. Рекорд Клаб. Тюнвокс.

Пацаны, из сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Тимвокс, как вы говорите, что ж такое происходит, заговорился уже к концу эфира. Да, там у нас все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Элиза, и этот новый эпизод тоже совсем скоро мы дропнем в интернет, поэтому как только вы увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями, поставьте реакции, ну и, конечно же, сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца, этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Да и, в принципе, материал такой, знаете, который не стыдно показать, не стыдный, что называется, да? А могу порекомендовать послушать и на репит включить даже. Легко, очень. Далее про расписание. Среда у нас сегодня. А значит, в следующем часе рекорд гест-микс и мощный гостевой сет. Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

My goals are stripped and all these cats down here.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня очень крутой сет будет от Walkin' & Royce совместно с Fenix. Это просто крутейший сет, сделали они его специально для Experts Only, музыка максимально безумная, хаусовая, очень крутой вайб в течение этого часа специально для вас.

0: tick, tick. Got me losing focus. Eyes real open, the mind stay open, open, open. Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real open, the mind stay open, open, open.
1: Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. Это моя авторская программа The Skulls Presents

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня у нас Walken & Royce и Феник разбивают просто на щепки своим хаус-вайбом.

Безумие только начинается. С вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents на волне Радио Рекорд. И у нас сегодня Волкин и Ройс совместно с Феникс.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

Рекорд Клаб. Мартин Гаррикс. I'm right.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». You're listening to Martin Garrix.